0: просто неудобные трусики.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
3: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
4: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми? Конечно, он. Гудрон.
5: Сажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
4: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
5: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
4: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
5: Но сначала попробуй выковырей.
4: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
5: «Ковыряка».
4: Ваш стоматолог скажет вам.
5: Добро пожаловать!
3: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
5: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
4: Подробности на сайте челюстьпрощай.гущ.
6: Не реклама!
7: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
8: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
7: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя». Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
8: Ну надо же, спасибо.
7: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
9: Да ломается, зараза, динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
7: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
9: Ну надо же, спасибо.
10: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
11: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
10: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
11: Ну надо же, спасибо.
4: Антифриз «Володя». Ваш козырь в любой ситуации.
7: Он ждет вас на обочине.
4: На въезде в любой город нашей необъятной страны. «Володя». Хорош снаружи и внутри.
12: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
13: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
14: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
4: Понадейтесь на «Авось». «Авось». Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
12: «Авось» не подведет.
4: Подробности на сайте авосьзаплатит.нет.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, а с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить «хорошо»? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику, со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне весь день испортить? Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались, и интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Но надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинял, и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетело. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет девятку чинит, который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила. Ну, мы выбираем таких парней, потому что если парень хороший, ну, тогда ты становишься истеричкой. Тогда ты в этой паре с придурью. Про тебя его друзья говорят, ты чего не видишь, она конченая. Ну, знаете, этот момент, когда в комнату заходишь, и все резко замолчали. В паре кто-то должен быть долбанутым. Ну, счастливые пары, они только в рекламе плавленного сыра. И то, если присмотреться, увидите, что там мать с гнильцой. Она всегда чуть шире улыбается, потому что на бутер себе больше намазала. Вообще поняла, что пока не готова к отношениям. Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай. Я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И с опилией путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее кирельцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Тифли есть? Yes. Черный есть? Yes. Лакированный есть? Yes. Белый верх, черный низ? Есть, yes. Черный верх, белый низ? Есть, yes. Сорок второй, самый ходовой? Есть. Yes. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговицы, шнурок. Есть. Yes. Ты купил, я купил. Мы его не любим. Он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Go! Штанга!
1: Что за стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов. В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. И у меня для вас новости про россиян. Выяснилось, что каждый шестой тратит на содержание своих питомцев больше, чем на себя самого. А каждый третий расходует примерно столько же денег, сколько тратит на свои хотелки. Больше всего денег, конечно, уходит на корм, в среднем 6 тысяч рублей в месяц. Остальные там игрушки, врачи, психологи тоже занимают нехилую сумму, 10-12 тысяч рублей. При этом на свое здоровье владельцы в среднем тратят около 1500 рублей в месяц. И приговаривают: да на мне заживет, как на собаке. И кто после этого из нас Бобик? Еще одна категория трат – одежда. И тут тоже новшество. Аналитики предупреждают, что одежда размера 2XL и выше начинает исчезать с прилавков. Дело в том, что россияне вслед за остальным миром подсели на уколы для похудения. И шить большую одежду теперь не для кого. Более того, худеющие так стремительно теряют в весе, что им приходится менять свой гардероб по 6 раз в год. Из минусов – сэкономить на гардеробе не получится. Ну а в модели плюс сайз теперь записывают людей нормального размера M. Кто хотел, чтобы 90-е вернулись? Ну вот, пожалуйста, принимайте.
1: Хорошие новости.
0: А еще провели опрос среди сограждан, хотят ли они переехать в село. Спойлер, не хотят. Боятся, что останутся без образования, доступной медицины, аптек и кафе. Да, кафе – это тоже важная статья. Каждый пятый не умеет вести хозяйство и что-либо делать своими руками. А еще 14% россиян признаются, что им просто нравится жить в мегаполисе. Оно и понятно. Рыба ищет где глубже, а человек – где нормальный кофе на вынос. Хороших новостей долго ждать не придется. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы. «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?» «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо». «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью. «Потому что я люблю его. А я как же?» «Васисуалий, я еще вчера поставил тебя в известность. Я тебя больше не люблю». «Но я же тебя люблю, Варвара!»
2: «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо».
3: «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!»
2: «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий».
3: «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год буду голодать!»
1: Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
3: «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру! И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
1: Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.
3: «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!»
1: Этого Лоханкин не снес.
3: «Ты самка, Варвара!» Тягуче заныл он. «Ты публичная девка!»
2: «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена.
3: «Волчица ты!»
1: Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
3: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче! Ты мерзкая! Уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать.
2: «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете президента.
2: Господин президент, разрешите войти.
3: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
2: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
3: В чем?
2: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки есть женщина.
3: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
4: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
3: А может быть, тогда не пить водоньку?
2: Не получится. Не пить водку у русских — это грех.
3: Какой еще грех?
2: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
3: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
2: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
3: Хорошо, что дальше?
2: А дальше у них питание.
3: Меня повезут в ресторан, правильно?
2: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
3: Просто картошка, запеченная в духовке?
2: А нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
3: В костре?
2: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
3: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
2: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке!
3: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
2: Да, и пошли петь песни.
3: Петь песни? А что поют пьяные русские?
2: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
3: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
2: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
3: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
2: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции – гостеприимства. Они вам скажут: ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
3: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
0: Однажды в России.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: За каждой успешной бизнес-вумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голое. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
8: Битва поколений
7: на Муз-ТВ.
8: Пятый сезон.
7: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
8: Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. В кондитерскую требуется пекарь.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Анечке 5 лет. Рассказывает воспитательница о своей семье. Когда папа приходит с работы в водочном состоянии, мама его ругает. Я ей помогаю, но только самую малость, чтобы папу не обидеть. Диме 4 года. После очередного просмотра телевизора он говорит: «Бабушка, я видел в рекламе, откуда появляется перхоть. В голове появляются трещины, из них вытекает мозг и засыхает». Из школьных сочинений Лизы. Пугачев помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. В чем же главная мысль текста Салтыкова-Щедрина? А вот в чем. Автор выразил ту мысль, которая у него выразилась.
0: Угарный папа.
1: После расчесывания волос 4-летняя Катя устало говорит: «Хорошо лысым, им причесываться не надо. Правда, надо мыть много лба». Алёша 3 года. Приходит мама за ним в детский садик, а он не одевается и говорит: «Мама, давай подождем Алину». Мама отвечает, что Алина живет в другой стороне. Алёша продолжает: «Мам, ну я же ее люблю». Мама отвечает: «Алёша, ты же вчера Веронику любил». Алёша возмущенно отвечает: «Мам, я Алину люблю, а с Вероникой я просто сплю в садике». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Скажите, а есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые с ситуацией уже не справляются.

0: они, Тамбов.
1: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас на этой сцене появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
2: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
1: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
2: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
3: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
4: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
5: Когда ты прекратишь уже это все?
4: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
5: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
4: Вот и я об этом, и я...
5: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
4: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа! Растяпа!

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина и время скандальных новостей. Мы уже рассказывали про зубную щетку, в которую встроили искусственный интеллект. Там камера снимала зубы, и можно было все подробно рассмотреть прямо в момент чистки. Гаджет начали продавать за 50 тысяч рублей, но пришлось отозвать всю партию. Дело в том, что умная щетка сломалась у каждого человека, кто ее купил, после первой чистки, потому что внутрь попала вода. Разрабатывали гаджет 6 лет. Над ним трудились несколько сотен инженеров и разработчиков. И все коту под хвост. Да. Во Франции скандал в мире литературы. Некий автор гаитянско-канадского происхождения написал роман, который быстро стал бестселлером. 35 тысяч проданных копий всего за 5 недель. Переводы в 20 с лишним странах, разные премии. Но, правда, пошли слухи, что роман написан нейросетью. Решили проверить, и вердикт оказался болезненным. 95% текста – машинная генерация. Для контроля журналисты проверили первые страницы еще 15 других романов. Их детектор уверенно определил. Делил как человеческие. Автор упорно твердит: «Я писал сам». Но кто ему теперь поверит?
1: Хорошие новости.
0: И еще один французский скандал. От президента Макрона ушел повар. Шеф Елисейского дворца Гийом Гомес работал на разных президентов. Проработал он в Елисейском дворце 25 лет, но с Макроном не смог. Уволился еще 5 лет назад, а вот теперь вышла книга, где описываются его злоключения. Оказывается, молодой президент топил за ЗОЖ и ПП. Ну а повар готовил в основном французскую кухню. И теперь Макрону готовит жена. Фрукты, чай с лимоном, хлопья и творог. Ну а по вечерам омлет. Ну, хотя бы омлет она готовить умеет. У меня все новости к этому часу. Дальше еще интереснее. Не уходите далеко.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А послушайте, я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная. Насколько мне известно, из других галактик никто не участвует.

0: один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился с плечами. У него пальцы как пассатижи. Он это раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда, говорит. Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. У вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? Это 46-й? На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А что вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава Богу! Как можно нас предсказать, американцам? Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой. Говорит: «Презервативы есть?» Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте волокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, говорит: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимать 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: А если мужчина открывает женщине дверцу машины, тут одно из двух. Либо это новая машина, либо новая женщина.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
4: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
5: Слушай, нормально покачались, да?
6: Нормально, да.
5: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
6: Ну я это, отжимался много.
5: Так отжимался это же на трицепс.
6: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадают.
5: Короче так. У нас юбилей. 15 лет нашему дюсш.
6: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
5: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
6: Опа-на. А чё это было слово стало 6?
5: Короче, директор сказал так. Что мы должны типа спектакль сделать, да? Ты говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
6: И что?
5: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Ага. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
6: Слушай. А вот эти бременские музыканты, это про кого?
5: Про музыкантов в основном.
6: А откуда они?
5: Ну не местные, факт.
6: А, понятно.
5: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
6: Что делают?
5: Ну, делают 8 подходов по 12 раз, чё.
6: Понятно.
5: Короче, ты осёл.
6: Чё я не понял?
5: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
6: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
5: Ну, осёл это такая лошадь. Только маленькая, как осёл.
6: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
5: Ну там еще петух и баба.
6: Это я еще нормально со слом попал, да?
5: Ну, а я буду трубадур.
6: Опа-на, там что еще, трубадур был?
5: Не, ну осел-то реально сильнее, ты че? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких писикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там писикотов и себя строить, правда?
6: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
5: Писикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
3: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль, почему вот... синее?
2: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор ФМ.
3: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
2: Мне было 21.
3: Самый-самый-самый человек дорогой сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
2: Трофим, снегири. Наконец-то.
3: Ты готовился всю ночь, я знаю.
2: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно: чтоб нормально ночевать с дамой орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
3: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего, плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор ФМ.
2: Выйду ночью в поле с ежом.
3: Ой, да с ежом.
2: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
3: Съезжем.
1: Валюсито.
3: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля? Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки-песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
3: Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына Кэшбэк.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мне ваше лицо Париж напоминает. Как это? Съездить хочется. Две женщины встречаются в деревне. Одна говорит: а как ты делаешь? У тебя помидоры красные, у меня зеленые, что-то никак. Она говорит: если честно, рано утром, в 5 утра я выхожу, раздеваюсь полностью, абсолютно голые. Помидорам становится стыдно, они краснеют от этого. Да ладно, я тебе серьезно говорю, попробуй. На следующий день встречаюсь, говорю: ну что, попыталась? Она говорит: ты знаешь, я встала утром, полностью разделась на голову, выхожу, что-то помидоры никак, на огурцы поперли.
2: Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел, естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: Семен, так дела не пойдут, ты перенес сложнейшую операцию на сердце, поэтому я не могу рисковать, не дай бог тебе еще что-то опять хватанет, что-то не доделали, там тебе ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня, тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью. Он приходит к врачу, говорит: Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоровый, могу заниматься любовью сколько угодно. Дайте мне справку для жены. Он говорит: да нет проблем, пишет, я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то. Жене, как зовут жену? Да ладно, жену, напишите просто по месту требования.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
3: Главное правило женатого ферзя:
4: смотреть можно, трогать нельзя.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Ты прикинь, моя жена водит машину гораздо лучше меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
1: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
0: Сатья отвечает.
2: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Вот прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливой? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения – это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо берешь список и пишешь: я счастлива от. Вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, Амели не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин счастливых, адекватных, главное, мужей? Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и немного занимательной психологии. Стало известно, что 90% зумеров общаются с друзьями исключительно мемами. Мемы – это, можно сказать, еще один язык. И если подумать о том, что когда-то от наскальных рисунков мы перешли к грамоте, то сейчас, похоже, испытываем откат назад. 9 из 10 молодых людей поддерживают связь с своими друзьями исключительно через мемы, гифки и короткие видео. То есть слов нет, только картиночки. Ученые выяснили, что деньги – это полезная штука для молодости. Оказывается, эти бумажки замедляют старение на клеточном уровне. Посмотрели на детей из богатых и из бедных семей, взяли у них анализы, и оказалось, что у богатых меньше стресса и генетических изменений, связанных со старением организма. Так что мы с вами не жадные, мы просто хотим подольше быть молодыми.
1: Хорошие новости!
0: Ну и для тех, у кого свежесть и румяные щечки позади, а впереди, ну, так называемые золотые годы, назовем это так, смахнув слезу. Так вот, нейропсихологи очень рекомендуют нам решать судоку, потому что это хорошее средство от деменции. Такая нагрузка помогает быстрее принимать бытовые решения, планировать дела и лучше концентрироваться. Если вы судоку не любите, то подойдут и ребусы, и счет в обратном порядке, и даже отгадывание слов. Вот посмотрите на Якубовича. 81 год человеку, а каков огурец. Хорошие новости, и стресс снимают, и мышцы лица упражняют, а для ушей вообще нектар. Скоро еще один выпуск.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот я пишу. Кто из вас мог бы стоять на углу на морозе в черных шелковых чулках, в мини-юбке, в лакированной куртке, на каблуках с сигаретой? Вот ты, Степан, мог бы стоять на морозе в шелковых чулках, а садиться в незнакомую машину? Ты один, а их там двое или трое? И тебя везут, и неизвестно куда, и что там будет, и что там с тобой будут делать. Тебе кажется, что известно. На самом деле неизвестно, и что тебе там подсыпят, и кто за что будет тебя хватать. А ты, Степан, в шелковых чулочках. Ты, Степан, в мини-юбке. Ты, Степа, в лодочках на высоких каблуках. Ты блондинка, Степан. Губки накрашены, глазки подведены, трусики тоненькие. Ты заледенел. Что они сейчас будут с тобой делать, ты не знаешь. Ты просишь предоплату. Это максимум, о чем ты можешь попросить. Ну, заплатили предоплату. Ну, ты положил в сумочку, Степан. Это что, сейф? Это сумочка, ты одна, а их там трое. И что ты должна с ними делать? Ты, конечно, профессионалка, Степан. Но что они придумают, ты не знаешь. Вот тебя раздевают, твое нежное, зябшее тельце. Царапают мозолистые, грубые руки. Вот такие, как у меня. Похотливые твари окружили тебя, нюхают, лижут, уже покусывают. А у тебя, Степа, парень в деревне. Любимый тобой простой сельский паренек. Заломили тебе ручки, Степа, ухватились за лодочки. Ну, допустим, пронесло, и ты не забеременел. Хотя сегодня у мужчин огромный инкубационный период. Тогда все, что ты заработал, Степа, уйдет докторам. Вот кто живет все лучше и лучше, а ты все отдаешь. Перестань, Степан. Как ты можешь? Ты уже газеты читаешь минуты оргазма. Все, ты потерял главное. Любовь стала работой. Ты представляешь? Я выйду замуж, рассказываешь ты себе. Да кто ж тебе возьмет? Кому нужна сочиняющая и непрерывно врущая жена? А какую правду ты можешь рассказать? Тебя выгонят, и ты снова вернешься на панель, разогнав молодежь и выставив взамен все свои опавшие листья. Тебе 42, Степан. Твоя грудь засунута за пояс. Детей иметь ты не можешь. Зубы съедены, кожа синяя. Тебе остается мусорный ящик и такой друг-бомж, как я. Поэтому будь благодарен, что природа создала тебя мужчиной, алкоголиком и брехуном. Пошли!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот смотрю вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
3: Без йоды жить нельзя, на свете нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
2: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
4: Поцелуй в невесомости.
2: Танцы с лазерными саблями.
4: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
2: И главная интрига.
5: Люк, я твой отец.

0: твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
0: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
1: Политическая нереклама.
3: Замучили плохие дороги?
4: Опять задержали зарплату?
5: В школе требуют сдать на шторы?
1: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
4: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
6: Что-то верится с трудом.
4: И напрасно. Поверь в Надувалова.
1: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
4: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
6: Да уж, Амфибрахий не подведет.
1: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
7: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла.
8: Звони 8-800-322-223-22-33-22
9: и закажи новый отечественный рубероид «Карлсон».
10: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
9: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
10: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
9: который живет на крыше.
10: Именно так.
9: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться.рф».

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, всем привет. Привет, привет, давайте пошумим. Спасибо, спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Я слишком шумный. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопьте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей, окей. А похлопайте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну я же говорил». Ну а что-то случилось, и он такой: «Ну я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете, «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. «Так, ты будешь говорить?» «Ну я же говорю». «Так, ты мне тут еще поговори». «Да я тебе говорю». «Вот ты говоришь». «Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил». Готовый шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Ну, потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чё я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я и туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили, вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка – это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел, ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но… А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой. «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли в Октябрьском районе меньше, как у Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Я понимаю, как ему сложно, потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Школьница без спроса сделала себе татуировку и получила дома ремнем. Чуть ниже бабочки.

0: Классика жанра. Григорий Горин.
1: Любит наш народ писателей, ох, любит. Хлебом его не корми, дай только ему живым писателям встретиться, особенно если еще и в рабочее время. Вот проходили у нас в области дни литературы. Приехали писатели со всех концов. 3 дня они побыли в центре, потом подались по районам. Звонят мне рано утром из района, говорят, выезжает к вам известный писатель, то ли Бурка, то ли Бурко. В общем, ударение на месте уточните, примите на уровне. Я говорю, мы, товарищи Бурка или Бурко, очень рады, но все-таки хотелось бы знать, что написал товарищ, откуда, чтобы почитать перед встречей. Район говорит, читать уже некогда, просто примите и все. Я говорю, это не сомневайтесь, мы примем. Но все-таки как людям объявить, кто наш гость? В частности, например, он вообще-то мужчина или женщина? Район затих, чувствует тоже не в курсе. Потом кричат, ладно, не надо глупых вопросов. В конце концов, писатель к вам не жениться едет, а встретиться с читателем. Ты давай мероприятие не срывай, прими и все. Ладно, собираю актив, говорю. Товарищи, у нас большая радость. Приезжает к нам знаменитый писатель, то ли Бурка, то ли Бурко, то ли мужчина, то ли женщина. Какие будут предложения по радушной встрече? Задумались, потом встает завскладом. Он у нас мужик башковитый, 3 ревизии поймать не могли. И говорит, раз уж действительно такая радость, и приезжает писатель без точной фамилии и явных признаков, предлагаю его встретить радостно, но неопределенно. Плакатами. Давайте напишем крупно. «Привет, Бурка на совхозной земле». Или книга «Бурка. Лучший подарок». Раз он писатель, значит, читать-то умеет. И прочет это правильно с нужным для себя ударением. Так и решили. Написали плакаты, нарвали цветов. Все утро готовились, ровно в полдень подкатывает к зданию управления «Черная Волга», выходит оттуда дорогой наш писатель, я его беру под руку, веду в кабинет и по дороге говорю, мол, огромная радость, вот дождались мы, мол. Кстати, говорю, среди ваших вот почитателей возник такой спор, как вас правильно, Бурка или Бурко? Он говорит, вообще правильный меня Курентов, Николай Степанович. А что касается этого Бурка или там его Бурку, он вообще сейчас в другом районе, в другой делегации. Я вздрогнул, говорю, это, конечно, для нас еще большая радость, что вместо там какого-то Бурка вы, товарищ, приехали. Но, с другой стороны, люди уже как-то вот поднастроились на этого Бурка. Глянул он в окно на плакаты и говорит, вот что, знаете, раз такая накладка, давайте не будем огорчать людей. Пусть они принимают меня дальше как Бурка. Но поскольку я его книг тоже не знаю, давайте читательскую конференцию проводить не будем. Просто я им речь скажу, пообедаем и все, разъехались. У меня программа напряженная. Иду я к народу, объявляем Бурка или Бурко, я уж не помню. Выходит он, произносит речь. Товарищи, говорит, вперед, говорит. Ну, в общем, знаете, некоторые писатели, они говорить умеют, про что непонятно, но бодрит. Только, конечно, немножко начинают нервничать люди, потому что он нас все время почему-то называет овцеводами. Я ему тихо говорю, товарищ Бурка, мы уж скорее свекловоды, а не овцеводы. А что касается овцы, она вообще в нашем районе не живет. Она тут не выдерживает. Он говорит, как, разве это не Касьяновский район? Я говорю, да что вы, это 100 километров в другую сторону. Он говорит, ох, мать честная, они все там напутали. Меня же там люди ждут, что делать? Я говорю, не надо огорчаться, нормально. Жизнь, она, видите, все по местам ставит. Если вы для нас Бурка, мы для вас Касьяновский район. Прошу к столу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит, ОКРН, 116-77-467-8-07-61, город Москва.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: И такое бывает. Одного мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Во время выезда со двора, двигаясь задним ходом, гражданка Васильченко не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с моей машиной, стоящей в пределах установленного парковочного места. Чем укрепило мое мнение о способе получения ею и автомобиля, и водительских прав. Прошу вернуть средства, оплаченные за годовую подписку на ваш порно-сайт, так как я познакомился с девушкой и у нас все серьезно. Сломав у Юсупова металлокерамическую коронку в нижней челюсти, гражданин Ракитных нарушил пределы допустимой самообороны и древний принцип «око за око, зуб за зуб», потому что мой подзащитный всего лишь плюнул ему в глаз. Спецсредства в виде резиновой дубинки и наручников к задержанному я не применял, хотя он долго и громко возмущался в сторону нашего наряда неприятными словами. В какой-то момент он внезапно устал, замолчал и, вероятно, почувствовал слабость в ногах, потому что резко упал на асфальт, ударившись головой о мою ногу, чем и обусловлено наличие ушибов на его лице и теле. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и ребята, которые получили свои 15 минут славы. У нас в России нашелся настоящий мегафанат рэпа. Товарищ по имени Александр прошел 110 километров через лес, чтобы попасть на концерт любимого артиста в Томске. Сам Александр живет в другом городе, Асино. Дорога из Асино до клуба в Томске заняла у него сутки. По пути меломану встретились волки и лисы, но он упрямо шел вперед через лес. В итоге меломан получил респект от артиста и аплодисменты зала. Ну а волку ничего, так и хочется спеть старинную песню. В Штатах обычный водитель грузовика попал со своей работой в музей Нью-Йорка. Джо Маккен 20 лет создавал миниатюрную копию Нью-Йорка прямо в подвале своего дома. Он выложил свою работу в ТикТоке, и так его заметили музейщики. Работа создана из пробки и охватывает 5 районов, а также отдельные локации из Нью-Джерси и Лонг-Айленда. Длина макета 15 метров. Ну а китаянка по имени Лэн Минхуэй работала сборщицей мусора. Ну а потом начала снимать про свою работу видосики. По стечению обстоятельств, Минхуэй – красивая, высокая, худая девушка. Ее рост 181 сантиметр. И вот ее заметили скауты модельного агентства. Лэн признали прирожденной супермоделью, и в ноябре прошлого года она дебютировала на профессиональном показе. Но с работы мусорщицы она решила не уходить. «Сбор мусора дает мне возможность нормально жить, а моделинг – это мечта», – говорит китаянка. Моя мечта, чтобы хорошие новости были всегда. И уже через час она в очередной раз исполнится. Не переключайтесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
3: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь плюс 10 градусов. Вечером вновь возможен небольшой дождь, температура плюс 11, ночью будет малооблачно и плюс 8 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, переходим на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. Любите ли вы физику, как люблю ее я? А физиков? А когда физики шутят? Уверяю, порой истории получаются забавные и достойные нашего с вами внимания. Итак, слово физикам.
0: Шутить изволите.
1: Во время автомобильного путешествия по Канаде знаменитого шотландского физика Роберта Уотсона Уотта остановили за превышение скорости. Увидев в руках у полицейского радар, физик с горечью сказал: «Если бы я знал, как вы будете использовать радар, я бы никогда его не изобрел». Дело было в СССР в 60-х годах прошлого века. Группа физиков-ядерщиков из закрытого НИИ поехала на Черное море. Все как один – доктора наук. Пошли на бережок, по пути купили несколько бутылок вина с такой пластмассовой крышкой, которую надо было срезать ножом. Приходят на пляж, приготовились как следует отдохнуть, а бутылки открывать нечем. Видит невдалеке дремлющего мужичка довольно бомжеватого вида и спрашивает: «Уважаемый, а у вас бутылочку открыть не найдется чем-нибудь?» «Ха! Откроем, как не открыть. Спички есть?» Ему недоуменно протягивают коробок. Мужик зажигает спичку, нагревает пробку и срывает ее, уже размякшую, со словами: «Эх вы! Физику надо знать!» С группой отдыхающих докторов наук была форменная истерика, а мужичку за науку подарили одну из бутылок. В середине 80-х годов в СССР началось повальное увлечение астрологией и экстрасенсорикой. Президент Академии наук, знаменитый физик Анатолий Александров, разменявший в ту пору уже 9-й десяток, любил рассказывать. В 1916 году мои сестры увлеклись спиритизмом. В смутные времена всегда возникают такие увлечения. Мой отец, беседуя с ними, сказал: «Я еще могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова. Но чтобы они с вами с дурами по 2 часа разговаривали, в это я никогда не поверю».
0: Шутить изволите.
1: Хотите верьте, хотите нет, но уже очень скоро я вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. До встречи, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, Триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В Центральной Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенечек.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Большой привет всем тем, кто встречает это утро в компании Юмор-ФМ. Друзья, шутки-шоу с этой самой минуты, голоса из ваших динамиков. Здесь, в студии, Ольга Мажарова. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. И даже если до этой минуты вам вообще никак не хотелось просыпаться, просыпайтесь, иначе пропустите все самое смешное и классное.
1: А самое смешное в этом часе — самый лучший Дэн под занавес 60 минутки. Угарный папа с детскими перлами Гар Дмитриев. Я такого не говорил. Самая брутальная рубрика. А еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу.
2: А еще раньше ловите свежие испеченная, наша любимая фирменная.
1: Доброе-бодрое!
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
3: Че он прыгает?
1: Здравствуйте.
4: Здрасте.
1: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и наконец, вот это что за крыша?
4: Я поняла.
1: Это все ко мне.
3: Катя, давай уйдем.
4: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное — это вот это, ты че?
3: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они же нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
4: иди
3: давай.
4: Сюда. Идем, иди
3: пожалуйста.
4: Сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что
3: ли? Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорный, если провалюсь, то до конца.
4: Тимур, иди сюда, иди, посмотри, какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
3: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
4: Да успокойся, ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
3: Катя, ты че, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что? Так, срочно.
4: Нормально.
3: Вопрос.
4: Подожди.
3: Кто знает, почему разводятся мосты?
4: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
3: Неправильно, глупая, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял? Не понял? Это нервное. Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
5: Ну да, реально, от удара током умереть — это гуманнее.
4: Вашу мать, вы что тут разорались, мяч? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил! Вы что вообще сюда приперлись, а?
3: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
4: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
6: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Мы даже инструктаж прошли, там было написано: ходите аккуратно.
4: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
7: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
3: Спокойно, сказали, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
4: На прошлой неделе.
7: Ну что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
4: Угу.
7: Как вообще я так могла попасть? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
4: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пойдем. Пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса.
1: А можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице.
4: 300 рублей, пошли.
0: Однажды в России.

0: Юмор-ФМ.
1: Вот с такой цитаты предлагаю начать сегодняшнее утро. Звон монет — это лучший будильник. Жаль только, что он чаще всего звучит в чужих карманах.
2: Это кто? Ницше сказал?
1: Кто-то сказал. Кто-то сказал. Наш продюсер, соответственно, все это опубликовал в пост, и теперь вот эта надпись красуется. А под этим постом, друзья, можно оставлять свои ответы на следующий вопрос. Давайте представим, если бы ваша зарплата была фильмом, то как бы она называлась?
2: Богатые тоже плачут.
1: Ну, вот знаешь, у меня хороший вариант, хороший. У меня бы называлось по аналогии с Гарри Поттером. Но это Антон Бурный и финансовая безграмотность.
2: Ну, мы уже много раз говорили, что мы с тобой люди, которые не то что не умеют. Наверное, мы просто не любим копить.
1: Живут моментом.
2: Конечно,
1: давай это так называть.
2: Вот, вот так и есть. Приходит огроменная, и ты ее такой весь хоба! Потому что правильно, живем один раз.
1: Ну, вот, собственно, немного... Знаете о нас подробнее.
2: Ты сейчас как будто всплакнул, Антон.
1: Да все думаю, как это вообще? Научите копить, кто знает как.
2: Пишите нам, вот как бы вы назвали свою зарплату, если бы она была фильмом, а может быть сериалом, а может быть, ну в общем, а может быть, там, не знаю, скетчкомом.
1: Да. Подключайте свою креативную часть.
2: Однозначно.
1: И отправляйте свои варианты в веселый чат.
2: +7 915 0303 567. Единый номер в мессенджерах и смс. Ну а прямо сейчас для вас Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал, но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает, означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Буквально по одному кирпичику, день за днем, строит свое маленькое счастье сторож кирпичного завода.

0: пытаемся представить сегодня следующее. Если бы ваша зарплата была фильмом, как бы, собственно, она называлась? Давайте к вашим вариантам из нашего веселого чата. Вадим поделился следующим. «Очень страшное кино». Это после отпуска, когда отпускные потрачены.
1: Да, но отпускные — это всегда типа «Вау, так круто!»
0: Столько,
1: а потом такой
0: денег, столько денег, да. А «Миссия невыполнима» от Вадима, тот же вариант, «В поисках аванса». «Выживший». Это остался в живых после выплаты ипотеки. И «Очень странные дела». Про расчетный листок в целом.
1: Вот, кстати, у Анюты тоже вариант «Выживший». Возможно, вы там вместе как-то работаете, не знаю. Игра на выживание, апокалипсис. И мне вот больше всего нравится «Смех и грех». Но это из разряда шутки, там, найдете мою зарплату, просьба не ржать.
0: Да-да-да. Апокалипсис — это когда ты в пятницу получил зарплату, а в понедельник уже в целом на дошираке.
1: Прости, пожалуйста, это
0: выходные
1: очень...
0: провел хорошо.
1: Ты знаешь, сколько стоит лапша быстрого приготовления?
0: Знаю,
1: ну,
0: Оленька.
1: Вот, так это же, в принципе, лакшери продукт.
0: А чем предлагаешь питаться? Подножным кормом теперь?
1: Есть 365 рецептов из воды.
0: Прекрасно. Вода кипяченая.
1: Конечно.
0: Вода кипяченая,
1: да,
0: соленая.
1: Да.
0: А Евгений написал свой вариант. Доброе, бодрое утречко, доброе, бодрое. Моя зарплата похожа на фильм «Тупой еще тупее».
1: Идеально.
0: Весело живется, правильно?
1: Да, но
0: такой вывод.
1: На этом мы точку не ставим. Мы продолжаем принимать ваши варианты. Вот если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась и почему? +7 915 0303 567. Единый номер в мессенджерах и СМС. Ну а прямо сейчас Угар Дмитриев, он же Угарный Папа, в рубрике «Угарный Папа» на Юмор.
0: Да, по главе с Угаром Дмитриевым.
1: Конечно.
0: Раз уж на то пошло.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Угаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Угар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
2: «Угарный папа».
3: Мама укладывает 5-летнюю Лиду спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится: «Яна Андреевна, я пить хочу». Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит: «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки». Из школьных сочинений Олега: «Мой папа по профессии отец. Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася».
2: Угарный папа.
3: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает: «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», отвечает Вера. «Чем-чем?» переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет: «Так, папа петух, мама курица». Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает: «А детки петухлята». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Угар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
4: Это которым можно настроение менять? И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
6: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок хранения, варианты их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток», ОКН 102-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: sberbank.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: А гуляя в парке, Оля так сильно сделала губы уточкой, что ей начали кидать хлеб.

0: Еще несколько ваших комментариев на очереди. Сегодня предлагаем вам представить, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась. Сергей написал следующее, поделился таким вариантом: «Слезы кота Василия». И это не фильм, а смешной мультфильм.
1: Ваш кот плачет. На самом деле всегда коты живут свою лучшую жизнь. Это человек потом думает, что ему там поесть, а котам всегда есть что поесть.
0: Что и ему поесть, и коту поесть.
1: А вариант от Татьяны — «Унесенные ветром». И мне, кстати, тоже нравится этот вариант, потому что я тоже люблю жить по принципу «об этом я подумаю завтра».
0: Пожалуйста, в ту же степь, что называется, да, комментарий от Максима из Новокузнецка: «Угнать за 60 секунд».
1: 60 секунд, вот это вы, конечно, спринтер. Роман чуть больше продлевает удовольствие от заката до рассвета, потому что стремительно исчезает, и от заката предыдущей зарплаты до рассвета следующей надо еще как-то продержаться. Ну, а все эти монстры из фильма — это расходы.
0: О.
1: Конечно, кредиты, там, ЖКХ, все дела.
0: Кадры прямо сейчас перед глазами появились. Роман, хорошо описали, да. Таня написала следующий служебный роман, потому что за такие деньги можно работать только по любви. Ну, конечно, работу свою любить немаловажная история.
1: Это нужно, это самое главное. Поэтому любите работу и делитесь с нами своими вариантами. Как бы ваша зарплата называлась, если была бы фильмом?
0: 915-0303-567.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Говорим сегодня о зарплате, друзья. Ну и в ближайшие минуты у вас есть отличная возможность получить неплохую такую прибавку к вашему, к вашей финансовой подушке.
2: Получается премия, между прочим, всего лишь за улыбку. Но где такое возможно?
1: Да, причем минимум действия от вас требуется.
2: А потом вы целый автомобиль за всю ту же вашу улыбку. Просто поделитесь на сайте веселорадио.ру и слушайте внимательный эфир, поймайте ту самую шутку, повторите ее в определенный момент, как уже сказал Антон, или не сказал.
1: Что ну, несколько прям... минут буквально-таки, тот самый определенный вот. Момент и та самая шутка, все будет в эфире Юмор-ФМ.
2: Да, так что все внимание на Юмор-ФМ, и прямо сейчас встречайте, естественно, улыбок ради, самый лучший Дэн, он же Денис Клявер.
1: С порцией анекдотов.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, ну, пациент приходит к доктору-сексопатологу.
5: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
4: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый – одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость – $30,000. Второй вариант – серия операций в течение месяца. Стоимость – $10,000. Какой выбираете?
5: Ну, знаете, доктор, деньги немалые. Надо посоветоваться с семьей.
4: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
5: Здравствуйте, доктор.
4: Здравствуйте. Ну, какое решение вы приняли? Ну, в общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню.
6: Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а? Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс. А ты что сделаешь?
4: Ну, если честно, хотел на рынке продать, но, походу, тоже твоей жене отвезу.
6: Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
6: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
7: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь плюс 10 градусов. Вечером вновь возможен небольшой дождь, температура плюс 11, ночью будет малооблачно и плюс 8 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
10: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
11: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
12: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
13: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Родители запрещали Игорю приходить домой слишком поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.
2: На носу у нас очередной эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку». Та самая шутка только что прозвучала. Кому-то из вас предстоит ее повторить для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал нашей суперигры.
3: Да, суперигра называется «Автомобиль за улыбку». То есть целый автомобиль вы сможете заполучить совсем скоро. Ну а прямо сейчас 3000 рублей. Начнем с данной суммы. И давайте-ка выясним, кто же будет тот человек, которому мы позвоним с вопросом, какая шутка прозвучала только что.
2: Прямо сейчас улыбайзер вращается на удивительно бешеной скорости.
3: Но можно, через... кстати, посмотреть на сайте.
2: 100% веселаярадио.ру. Но вот прямо сейчас мы готовы в целом его остановить и поймем, кому выпадет честь повторить прозвучавшую буквально только что шутку.
3: Итак, 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Татьяна Судок, да? Или Судок, да? Я вот сейчас залезу в интернет, чтобы убедиться, куда точно ставить ударение. Да. А ты пока, Антон, звони.
2: Давай,
3: ладно?
2: Да, распределим обязанности. Да. Ты там изучай правильность ударения, а мы пока позвоним Татьяне. Делаем это прямо сейчас.
3: Вот смотри, удивительно. Вологда, но Судогда. Город Судогда действительно существует в Владимирской области.
2: А что удивительно?
3: Ну вот смотри, вот Вологда.
2: Да.
3: А, правильно, все. До свидания.
2: Уже чуть меньше 30 секунд есть у Татьяны на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку, озвучен Андреем Мяшковым.
3: Доброе, бодрое, Татьяна, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», и вы в прямом эфире.
2: Татьяна, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Только села в машину, так всегда вас слушаю, в этот раз не успела. Блин, каждый день жду, что вы мне позвоните.
3: Мы вам позвонили.
4: Да.
3: Татьяна, ну смотрите, вы можете вот прямо сейчас пожелать всем доброго, бодрого, вот всей стране.
4: Всем доброе утро.
3: Главное, чтобы...
4: Я не смогу сказать, я только в машину села и спрятала раз.
2: Да, мы уже поняли, да.
3: Да, ну смотрите, ваша улыбка остается в улыбайзере, это значит, что можем позвонить вам еще раз. Вы в следующий раз еще раньше садитесь в машину. Или вообще из нее никогда не выходите.
2: Да, Татьяна, может случиться так, что уже сегодня наши коллеги вам позвонят с тем же самым вопросом, какая шутка прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Верим, надеемся, что вам удастся ее повторить, чтобы стать богаче на 3000 рублей и заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
4: Почему я пораньше на 5 минут не вышла? Блин, вот я всегда вас слышала, очень люблю вас радио.
3: А вот это же такая штука, 5 минут, так, это много или мало?
2: Примерно так закон подлости работает. Татьяна, вам в любом случае классного дня, настроения отличного, рады были вас слышать.
4: Спасибо вам огромное, да, всего доброго.
2: Всего доброго, хорошего дня. Ну, в общем, да, фото Татьяны остается в нашем улыбайзере. Если вашего пока нет, сайт веселорадио.ру, заходите, делитесь улыбкой, а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, раскрутить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
8: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Она поняла, что романтическое свидание не задалось, когда он пришел на него с женой.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: На манеже все те же. Это шутки-шоу, друзья. Добро пожаловать в новый час. Вот в чем разбираемся. Предлагаем вам сегодня представить, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась?
2: Вот Альберт написал, что его зарплата называлась бы «Кинзадза». Вот сразу после первой же покупки хочется вывернуть пустые карманы, присесть, развести руки в стороны и сказать «Ку-ку».
1: Да, да. Класс.
2: На что там заправлять этот пепелаций гравицапу?
1: Ответьте нам, пацаки. Продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Единый номер для мессенджеров и смс-сообщений. Пишите, ждем. Это Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Доброго, бодрого и веселого. Прямо сейчас встречайте тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова наша Русалия. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
4: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
5: Excuse me, what?
4: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
6: Следующий.
7: Да, лейтенант Паргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
4: Это моя стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
7: Ага.
4: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
7: Что?
4: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
7: В смысле?
4: Я иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
6: Слушай, давно
4: собралась.
6: Спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
4: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
6: А,
4: да.
6: Следующий.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Раздевайтесь.
8: Зачем? Вы же окулист.
4: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь, космос летит в космос.
8: Что, простите?
4: Я говорю, на кушетку ложитесь, желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
8: Нет.
4: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
8: Так, женщина, что происходит?
4: Все, тихо, тихо, ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
8: Ты, Аня, я тебя хочу.
4: С днем рождения, Танька!
6: Да ты меня балуешь!
8: Женщина, вы сумасшедшие!
4: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
6: Сейчас выпрыгнет.
4: Значит, тот самый.
6: Ага.
4: Дверь закрывай.
8: Какую дверь?
4: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнузки переносишь. Побежали!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: 6 октября на календаре, вторник, друзья. Список праздников вашему вниманию. День российского страховщика отмечается сегодня.
1: Поздравляю
0: всех
1: вас.
0: Причастных.
1: А Сашка Лукашов, он же как раз страховщик.
0: Он же переквалифицировался вроде.
1: А я не знаю, он и шутит в эфире Юмор ФМ, и, значит, преподает вождение. Теперь и жнец, и швец, и на дуде игрец.
0: Сань, чем ты там занимаешься уже?
1: Расскажи нам, пожалуйста.
0: Такую интригу подвесил для нас. А день любителей чеснока. Такой необычный праздник.
1: Это я.
0: Не знаю ни одного человека, который не любил бы чеснок.
1: Ну, есть, наверное. Ты знаешь, я в последнее время фанат запеченного чеснока. Угу. Вот просто его запекаю в аэрогриле, естественно.
0: Ну, разумеется.
1: И потом просто вот так вот, как семечки ем.
0: Интересно, хорошо. А еще 6 октября 1889 года в Париже открылась знаменитая классическая кабаре. Нет, не дуэт академия, Мулин Руж.
1: О, voulez-vous coucher avec moi ce soir?
0: Все так. Вот правильно ты говоришь, Мазара, все так. Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится, друзья. Мы продолжаем делиться с вами юмором. Юмор будет музыкальный.
1: Да, между прочим, и шутить, и петь будут Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Плюс Лель, Катя Лель.
0: Космическая женщина. Шутки, песни, плюс прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда

0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
2: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
2: Да, начнется джага-джага.
0: Давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак, ну, это типа ментально уже брак.
3: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре черно маре, бель пансионато, электрофорезо и нарзана пью. Пьешь? Пью!

0: У меня такая концовка альтернативная была.
1: На Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя пиковая песенка.
2: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима. Извини.
0: Хорошо.
2: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
2: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде, недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в лужи асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этнический тембр. Очень клёвый, да.
2: Спасибо большое.
3: Класс.
2: Очень приятно слушать это.
3: Класс.
2: Отделили, хочу вам сказать. Я на ее песню очень много денег заработал в кабаке. Так.
4: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон.
0: Просто еврейская фамилия.
2: Да, смешно. Так,
0: Катя.
2: А
3: дед Евлампий мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно. Это позитивно.
1: На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца октября.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
10: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Но соцсети не перестают удивлять. Там предложили идеальное свидание для тех, кому за 30.
1: А ну-ка.
0: Совместная капельница.
1: А МРТ будет?
0: МРТ не будет, но предлагают во время процедуры чай, десерт и фильм, и все это, соответственно, в момент прокапывания.
1: Идеально.
0: Восстановить нехватку витаминов можно, и вообще в целом приятно провести вечер.
1: Очень.
0: Представляешь, назначил свидание, сидит спокойно, киношку какую-то смотрите.
1: Еще и
0: с пользой для здоровья, конечно.
1: Ты бы сходил?
0: Это в целом интересно. Мне же за 30, да, уже далеко, поэтому...
1: Пора, Антон, капать уже.
0: Хуже не будет 100%, понимаешь?
1: Слушайте, ну у меня тоже удивительная история. Пока тут одни пытаются колонизировать Марс, так. Венеру, там еще что-то, в Дагестане решили колонизировать дно. Дно...
0: Как это звучит, а? Давай подробнее.
1: Дно Черкесского водохранилища. Угу. Там, значит, появилась самая необычная квартира. Они, в смысле дайверы, установили стену, на нее повесили ковер, там, значит, добавили какие-то привычные домашние интерьер. Ну, например, там, холодильник, плита и, чтоб ты понимал, даже автомобиль! Прям как в квартире у дяди Федора.
0: Спанч Боб же есть.
1: Да-да-да.
0: Слушай,
1: ну
0: вот. По поводу, да, дайв-курорта, знаю лично людей, дайверов, которые с нетерпением ждут, когда затонет Венеция.
1: А, серьезно?
0: А она же, да, ежегодно потихонечку уходит под воду, уходит,
1: и когда-нибудь?
0: Уходит. Говорю, а почему вы этого ждете? Ну, потому что, представляешь, какой это будет дайв-курорт.
1: Какие, смотрите, а? Ну, пусть никогда. Я, честно говоря, просто еще не была в Венеции. Будет обидно, если она затонет, а я ее так и не увижу.
0: Да, у тебя лицензии дайвера нет.
1: Нет.
0: Ну, вот.
1: И не будет, наверное, скорее всего.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, давайте к юмору. Игорь Маменко появится прямо сейчас. Анекдоты любимые в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла, а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша... Думаю, не обращай внимания. Ворует в мешок, набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша, говорит, а Кеша не попугай, Кеша бульдог. Скажи мне, я красивый? Да, вы очень красивый. Спасибо. Скажи, стоп, а вот так? Я красивый, правда? Потрясающе красивый, очень красивый. Таксик. А, сейчас отойду, секундочку. Не-не-не, нет, вот этот рак в профиль. А вот так красивый. Да, вы очень красивый. Товарищ лейтенант, я вас умоляю, дайте право, мне ехать надо. Вчера лесоруб Егор со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила «Дружба».
2: Игорь Маменко

0: Реклама. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: продаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
17: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
16: Конечно.
18: Пап, а можно я цвет выберу?
17: Можно.
19: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды утром Вадим услышал: «Дорогой, я беременна!» И еще двое суток притворялся спящим.

0: Если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась? В этом вопросе разбираемся. К вашим вариантам переходим из веселого чата. Фаргат написал следующее. Вот фильм «Кин-дза-дза» снова. Пожалуйста, приходишь в бухгалтерию, а там сидят пацаки. Ты им говоришь, где моя зарплата? А они тебе...
1: Ку! А это потому, что вы неправильно приходите в бухгалтерию. Надо приходить с конфетами. Обязательно.
0: Девочки.
1: Да-да-да, это вам. Елена вот написала, а моя зарплата — это «Неуловимые мстители».
0: Подходит, да. С пониманием относимся к вашим комментариям. А, Волгоград на связи. Андрей предлагает следующий вариант. Но я думаю, Москва слезам не верит.
1: Не верит. Москва точно не верит. А вот Казань... что происходит в Казани у Ильдара? Фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где на тарелке была икра кабачковая.
0: Угу.
1: А там точно была кабачковая?
0: Баклажанная.
1: Вот, баклажанная
0: там
1: была.
0: Заморская баклажанная.
1: Да-да-да-да-да. Слушайте, ну они сейчас, да, стоят таких денег, что, конечно... Не будем говорить вообще про эту вот красную, да, которая...
0: А были времена, когда, знаешь, кабачки на огороде сами созрели, и вот она, домашняя кабачковая икра была прекрасна.
1: Сами делались?
0: Конечно.
1: Угу.
0: Сама делалась. Руками матери в основном. Лариса написала следующее. Моя зарплата — это фильм «Тени исчезают в полдень».
1: Так.
0: Деньги исчезают в полдень. Сначала тени, потом деньги.
1: Вот такая.
0: Какая страшная жизнь. Штука этот полдень, да, оказывается. 915-0303-567, дверь веселого чата для вас по-прежнему открыты. Пишите свои варианты, если бы ваша зарплата называлась, ну, собственно, была фильмом, как бы она называлась?

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: А мы к вам с напоминанием о том, что в самом разгаре супер-игры «Автомобили за улыбку». Вот буквально час назад у Татьяны была отличная возможность оказаться в суперфинале.
2: Но была.
1: На 5 минут позже буквально человек сел в автомобиль и... Но сегодня не повезло. Повезет в следующий раз.
2: Да, ну, кстати, может быть, сегодня ее снова выберет улыбаться. Все вполне возможно и реально. Делитесь своей улыбкой, загружайте ее на сайт веселаярадио.ру. Абсолютно легко, быстро и бесплатно. Ну и следите внимательно за эфиром. Можете слушать нас в машине, можете слушать на работе, в мобильном приложении. Будьте всегда где-то рядышком. И тогда точно вам обязательно повезет.
1: Да, ловите шутки, ждите момент, когда мы позвоним именно вам. А пока ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495. Есть у нас фирменный мерч Юмор-ФМ.
2: Да.
1: Его-то и будем раздавать.
2: Да, нужно утепляться, так что готовы вам вручить фирменный кот-носочки. Ну а прямо сейчас Сати с юмором на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете...
3: Кстати, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как я без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому кыш из дома, сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас хороший... Что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на, ну, на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор. Чтобы если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Тома и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 10 градусов. Вечером вновь возможен небольшой дождь, температура плюс 11, ночью будет малооблачно и плюс 8 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена водителя маршрутки просит шубу четко, громко и минимум за 2 месяца до 8 марта.

0: под названием «Тудум-тудум» прямо сейчас состоится в эфире Юмор-ФМ. Мы, конечно, как Сергей Жуков, скорее всего, не споем, но добавим что-то от себя. Поблюзуем чуть-чуть этим утром.
1: Да, с удовольствием. Тем более, что у нас в эфире появляется Лара из Костромы.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Лара, получается, расхитительница кота носков.
0: Да, сегодня они, кстати, на кону, поэтому у вас есть отличная возможность забрать у нас наши фирменные кот носочки. Что будет происходить? Мы с Олей исполним куплет-припев. Не куплет-припев. Три строчки мы исполним. Они написаны, собственно, в тему сегодняшнего эфира. А говорим о том, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась. А от вас, Ларис, хотим четвертую в рифму.
1: Готовы?
2: Хорошо. Да, я попробую.
1: Ну, давайте тогда погнали! Каждый месяц жду ее.
0: А где ж вы деньги, ё-моё?
1: Не зарплата, а кино.
0: Лара?
2: Пробиваем снова дно.
0: Этим все сказано. Хороший вариант. Засчитывается.
1: Прям захотелось перечитать на дне.
0: Захотелось обнять.
1: И обнять, конечно, тоже.
0: У нас тоже есть свой вариант. Хотим его представить. Давайте послушаем.
1: Не зарплата, а кино.
0: Имя ей потрачено.
1: Но главное с удовольствием. С удовольствием же?
0: Конечно.
1: Ну вот.
0: Главное ни о чем не жалеть.
1: Конечно. А мы с удовольствием дарим вам, Лара, фирменные фото-носочки Юмор-ФМ, чтобы замурчательной была осень у вас.
0: Ларис, поздравляем вас. Всей Костроме большой привет вам. Отличного настроения и дня на 5 с плюсом.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Тор» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Ставь новый автограф.
15: Хоромах своих, а здесь царь.
16: Каждый в своем доме царь.
15: А царским хоромам царская защита.
16: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
20: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
21: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
22: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В Катеньку никто не бросал мелочь, потому что Катенька была не фонтан.

0: Ольга Машара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Впереди еще 60 минут эфирного времени шуток-шоу. Вот в каком вопросе разбираемся. Если бы ваша зарплата была фильмом, давайте представим эту ситуацию, как бы она называлась?
2: Сейчас будет прям актуально многим. Дмитрий предлагает фильм «Гарри Поттер» и «Тайна семи кредитов».
1: Я вообще поймал себя на мысли, что мы все в день зарплаты немного распределительная шляпа из «Гарри Поттера». Так, десяточка сюда, 50 сюда, туда-сюда, и вот и все.
2: Да, вот такая шляпа.
1: 10 тысяч факультету Слизерин и так далее. Продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Дверь веселого чата для вас открыта. И если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась? Это «Шутки-шоу». Это Ольга Мажара, так она называется.
2: Это Антон Бурный. Доброго, бодрого желаем. И, кстати говоря, не рекламного.
1: Да, продолжаем поднимать ваше настроение. Наш фирменный пародийный проект прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
4: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продакт. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
5: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
6: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
5: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
4: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
5: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
3: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
5: И по-прежнему не знаете, зачем?
6: Да так, чисто приколоться.
3: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопы.топотун.топ.
5: Элитный маникюр?
3: Теперь это доступно.
5: Росомаха.
3: Авторская студия маникюра «Нутеллы Папузян». Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
5: Росомаха.
3: Зачем отращивать, если можно наращивать?
7: А можно мне ногти, как у «Нутеллы Папузян»?
3: Ну, разумеется, «Росомаха» ждет вас. Москва, Стрёмный переулок 8, строение 11А.
8: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
3: «Росомаха». Удивляй когтями.
7: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
3: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
7: Вкусненько. Интересненько.
3: «Накось выкуси». Каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
7: А есть что-нибудь для изысканной публики?
3: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
9: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
3: «Накось выкуси». Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. «Накось выкуси».
7: Вкусные молекулы по вкусной цене.
3: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Коротко о наших планах. Кто отвечает за юмор в рамках оставшегося времени этого часа? «Голая штанга» — самая спортивная рубрика. Оговорки спортивных комментаторов, опять-таки, представит вам Роман Юнусов.
1: А еще раньше вас ждет классика жанра, между прочим. Так что будьте готовы улыбаться. Сейчас, кстати говоря, тоже будет повод от Глеба Капелюха.
0: Все верно. Биг стендап в эфире «Юмор ФМ».

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще договоренность недавно немного поменялась, и теперь он пишет два сообщения: свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф, 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался. Мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. А это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка, и он такой: черт, опять, и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваш? Вы Борис? Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но мне особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Спрашивайте в мебельных магазинах. Скрипучие кроватки, мамонтенок. Мамонтенок. Пусть мама услышит, пусть мама придет.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Россиянам назвали профессии, которые заменят искусственный интеллект в самую-самую первую очередь.
1: И
0: поискал радиоведущих среди них. Нет? Не нашел пока.
1: Хорошо, дышим так.
0: Повод для волнения есть. На самом деле, в наиболее уязвимом положении из-за, соответственно, массового внедрения нейросетей окажутся финансисты и страховщики. Вот так считают аналитики.
1: А еще, кстати говоря, я знаю, что ИИшку очень прям активно внедряют в медицину. Ну, то есть, анализируя то, что там понаписал врач, и как бы, нормальный он или
0: ты
1: нет.
0: Ты знаешь, некоторые, да, врачи уже откровенно советуются с искусственным интеллектом. Что это такое может быть? В общем, да, к 2035 году уже, в общем-то, новые технологии возьмут на себя выполнение примерно 50% задач сотрудников вот как раз финансов и страхования.
1: Угу.
0: Кроме того, искусственный интеллект может взять на себя еще и примерно 43% работы в сфере информации и связи.
1: Если честно, то искусственный интеллект — это зло. Тут недавно, значит, обвинили одного писателя, что, мол, это не он написал, а искусственный интеллект. А он говорит, это я написал. И так и не смог доказать, что это он написал.
0: Какая история.
1: Это краткая выжимка просто.
0: Под ударом, друзья, также, в общем-то, сфера образования и культуры.
1: Но, ты знаешь, я хочу сказать, что вот ни за что, никогда искусственный интеллект не сделает диван на колесах, который сможет ездить со скоростью 40 км в час. А, между прочим, вот 80-летний пенсионер это сделал. Просто вот представляешь, Антон.
0: Да, искусственный интеллект может сделать видео.
1: Только видео. В общем, Михаил Щуров всю жизнь работал инженером. И на пенсии, ну, честно говоря, он решил собирать технику и старых каких-то вот подручных средств. В итоге сделал себе диван-самоход. Там у него руль, поворотники, телевизор, внимание, торшер и столик с чашками. Это выглядит, на самом деле, очень круто. То есть едет человек на таком небольшом диванчике. Удобненько, я считаю.
0: Да куда лучше, чем бизнес-класс.
1: Однозначно. Так что давайте в производство диваны на колесиках.
0: Да, жалко, не зарегистрируешь. Не поставишь на учет диваны на колесах.
1: А почему?
0: А нельзя такую конструкцию.
1: Это пока
0: у нас
1: нельзя. А сейчас вот мы договоримся,
0: да, точно,
1: и можно
0: точно
1: будет.
0: Сейчас мы же все, Олю, в депутаты хотим продвинуть. Вот, пожалуйста, первый закон. Можно диван на колесах, значит,
1: можно
0: ставить на учет.
1: Но ты поехал?
0: Я бы прокатился, конечно.
1: Ну, это круто. Это просто потрясающе. Так что давайте всем по дивану на колесах.
0: Какой русский не любит быстрой езды?
1: На диване.
0: А на диване так вообще замечательно. Такие новости к этой самой минуте. Далее, как обещали, друзья, классика жанра в эфире Юмор ФМ.
2: Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
3: Таких только артистов не интервьюировала Кинопанорама за этот период. И очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот, я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невидного на Кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, закадровник Адрович Нетронутый. Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что закадровник Адрович практически не снялся на всех студиях наших.
4: И что? На всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме.
3: Так.
4: Ленфильме.
3: Так.
4: И в студии Горького.
3: Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись
4: в 8 картин,
3: то в этом году он уже не снял 16. Так что рост какой-то налицо. А вот такая проблема вечная, это, так сказать, вопрос музыки в кино.
4: Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что вот физическая форма актера,
3: я
4: как
3: думаю,
4: он выглядит,
3: фильмы, которые давно
4: это главное
3: с экрана
4: сошли, потому что, вот, допустим,
3: а музыка
4: актер,
3: жива,
4: он полный,
3: музыка
4: он
3: жива,
4: каким-то образом худеет. Я не волнуюсь, как он худеет.
3: Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы не где важно, они? Музыка
4: если
3: в народ.
4: Если он скачет сам на коне,
3: симфонист,
4: как бы его ни
3: знаменовали,
4: или бы на него парик сам.
3: Если это привязано к сюжету, если это по-настоящему. Ну, а как все-таки какие основные принципы вашего актерского человеческого существования.
4: Я вам скажу, так сказать, девиз.
3: Да.
4: Не изменять самому себе.
3: Правильно, хорошая мысль.
4: Вот вы знаете, я стабильно.
3: Да.
4: Умышленно. Да. 20 лет не снимаюсь в кино.
3: Прекрасно.
4: И вот результат. Я на юбилейной кинопанораме.
3: А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закат Никанович получил специальный приз.
4: Да?
3: Да. Вы еще не знаете? Вот для вас.
4: Приятно узнать вообще.
3: За лучшую несыгранную мужскую роль года. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю им этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста.
4: Ну, это чудный трофей.
3: Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний.
4: Благодарю.
3: Осторожнее разбейте. Да, тихо, благодарю. Тихо, тихо. Спасибо благодарю вам большое. До новых
4: Спасибо.
3: Встреч.
4: До новых встреч.
2: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14. 13 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
5: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
4: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
5: Машина на года. Сразу видно.
6: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас мной.
8: Папа, что это за песня?
9: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
8: Это которому можно настроение менять?
9: Угу.
8: И на рюкзак вешать?
9: И не только.
8: Пап, нам пора в Перекресток.
10: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
11: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции. Количество призов, срок хранения и вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Так, если бы ваша зарплата была фильмом, как бы она называлась? В этом вопросе продолжаем разбираться. К вашим вариантам из нашего веселого чата переходим. Сергей написал следующее. Наша зарплата похожа на мультик про мамонтенка. Где мама? Мамонтиха. Это зарплата, а я мамонтенок. Собственно, вот и отсюда замечательная композиция. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете.
2: Чтоб были потеряны дети. Вообще было бы неплохо, чтобы у каждого было по две мамы-мамонтихи. Вот, но это так, чисто
1: было бы
2: фантазия,
1: хорошо.
2: Да?
1: Конечно.
2: Сергей из Ростова-на-Дону написал: «Доброе утро, веселые люди, нас должно быть много. Моя зарплата – это Али-Баба и 40 нахлебников».
1: 40 нахлебников.
2: Ну, или 40 нахлебниц. Бывает, бывает. А еще, подожди, Али-Баба и 40 тарелочниц.
1: Это уже совершенно другие истории. Совершенно. Бийск на связи. Василий желает всем доброго утра, доброго-доброго. Не весь эфир слушал, сообщает Василий. Может, кто-то уже предлагал такую версию зарплаты. Значит, мой вариант фильма «И целого мира мало».
2: Ну, вот такой версии не было.
1: Точно.
2: Но действительно, «И целого мира мало». А вот Павел написал, что фильм бы назывался «Крик. Все части». На самом деле, вот это одна из таких распространенных версий. Многие написали нам про «Крик». А еще вот «Доживем до понедельника».
1: Да, «Маленькая Вера», еще есть вариант. «Бедная Настя».
2: Или «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Да-да, Юра так и написал. «Получил зарплату и понял. Ну все, Иван Васильевич меняет профессию».
2: А как бы ваша зарплата называлась? Ну вот если бы была бы фильмом. Напишите нам. +7 915 0303 567. Единый номер в мессенджерах и СМС.

0: сейчас за эфиром обсуждали туры, путешествия, соответственно. И я подумал, что мы в целом тоже турагентство. Понимаешь, можем устроить настоящий тур для наших слушателей из точки А в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Ты как смотри, какой. М? А еще мы путешествуем, в принципе, каждый день, потому что в нашем Лубайзере люди из самых разных городов нашей необъятной. Можем вот в любую секунду оказаться хоба и во Владимирской области, хоба и в Пензе, в Йошкар-Оле, например, например, в Тольятти. Понимаешь?
0: Где угодно.
1: Конечно. Главное, чтобы... В тот самый момент, когда мы окажемся в вашем городе посредством телефонной связи, вы оказались и в зоне действия сети, и смогли ответить на вопрос «Какая шутка?» Андрея Рожкова только что прозвучала в эфире.
0: Да, география нашей суперигры максимально обширная. И вы можете, собственно, внести свою лепту. Сайт веселорадио.ру, заходите, делитесь своей улыбкой и автоматически претендуете на суперприз. А это автомобиль, разумеется.
1: Удачи! Ну и прямо сейчас, кстати, встречается Роман. Романа Юнусова, а все это в рубрике «Гол ой штанга».
0: На Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
3: Гол! Штанга!
4: Да, сегодня «Спартак» забил столько же мячей, сколько и «Ахмат». Ни одного. Мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь плюс 10 градусов. Вечером вновь возможен небольшой дождь, температура плюс 11, ночью будет малооблачно и плюс 8 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запомни первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Мы спрашивали, точнее, предлагали представить. Вот если бы ваша зарплата была фильмом, какое название она бы получила?
2: Еще, кстати, один фильм от Ольги. «Елки». Ну, их там было много, кстати. И там даже слоган есть. «Елки-палки, ну почему так мало?»
1: Так эта часть названа. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо всем тем, кто ответился в нашем веселом чате. Ну и давайте так. Какая бы зарплата ни была, как бы она ни называлась, точнее, вот пусть она приходит стабильно и побольше. Такое пожелание вам сегодня.
2: Идеально.
1: Да?
2: Да. Ну и главное, чтобы всегда был рядом с вами человек, который готов будет поделиться с вами своей зарплатой просто так. Ну вот, безвозмездно.
1: Который будет готов разделить с вами вашу зарплату.
2: Да.
1: Все, шутки шоу на этом прощаются. До завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Появимся мы. Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем мяу-мяу, мур-мур-мур. И, кстати, встречайте дальше Яси Бугачеву. Она обязательно кому-то позвонит. Ну, сказала прям, позвоню, спрошу. Какая шутка Андрея Рожкова только что прозвучала. Так что вы там давайте ушки на макушке.
1: Да, он телефонную трубку уже из рук не выпускает. Да. А, так, до завтра. Чао, пока. Давайте прощаться.
2: Мяу!

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги – все решается здесь. Авито 12+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки милые, если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
3: А также в студии я, Екатерина Петрова.
2: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелен, стол до хренища экранов. Мы что, все что ли будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
3: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
2: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
3: Да, Дмитрий, есть.
2: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
3: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серф?
2: Что такое серфинг?
4: Ну, что такое серф? Серфинг – это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
2: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
3: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
5: Короче, мы едем на полгода на Бали.
2: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
3: А так как же проходят ваши тренировки?
2: Тренировки!
4: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
2: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда гребли занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
3: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
2: Да потому что, Екатерина, потому что уважаемый моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийц, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой, а этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
3: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
2: Удачи на предстоящей Олимпиаде! Давайте там не проспите!
3: Встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
2: Кого?
3: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
2: В России!
6: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
2: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
6: Получается так, приятель?
3: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
2: Да?
3: Да.
2: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
3: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
6: Могу, но мне для этого нужна доска.
2: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
3: Вообще охренели, Дмитрий. Йо. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
2: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России.

0: мне кажется, в компании Юмор ФМ каждый день лучше. Ну или как минимум веселый. Ведь к нашей дружной, очаровательной команде теперь присоединился очень смешной Андрей Рожков с короткими, невероятно крутыми шутками. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа монолог Михаила Задорнова, чуть раньше Лига городов, ну а там самые классные миниатюры. Также угарный пап поделится детскими перлами, которые вы же ему отправляли. Но буквально через пару секунд минутка брутальной мудрости Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Богачева, сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: все, что не делается, все у нас. Автомобиль
1: за улыбку. Очень хорошая шутка прозвучала только что в исполнении Андрея Рожкова, а самое главное, легкое для запоминания. Почему это самое главное? Потому что эту шутку кому-то из вас предстоит повторить и за правильный ответ получить 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а в суперфинале побороться за новенький автомобиль. Как стать участником? Ну, заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись» и выиграй автомобиль, действуйте согласно инструкции и все. Ну а если ваша фотография уже крутится на нашем сайте и радует всю страну, то все внимание на телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп».
2: Автомобиль за улыбку.
1: Очаровательную, естественно, улыбчивую Елену из города Челябинск выбрал наш улыбайзер. И именно этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, готова ли она повторить шутку и забрать свой приз. В суровом Челябинске плюс 2 часа, 12:16. Сейчас хочется верить, что Елена легко дотянется до телефона, ответит на звонок, шутку повторит и заберет свой приз. Все очень просто.
3: Сейчас недоступен. У вас к нему срочный вопрос?
1: Очень, очень срочный. Но в любом случае, давайте попробуем все-таки повторить эту процедуру. Вдруг какой-то сбой связи произошел. Но мы это попробуем сделать очень быстро. Еще раз набран номер телефона, еще раз дождемся хоть какого-то ответа, автоответчика или гудков, а может быть голос Елены скажет: «Ура, вы до меня дозвонились, я верила, ждала и очень».
3: Ну,
1: что ж, нет так нет, мы попытались дважды, у Елены был шанс, и этот шанс у нее остается. А почему? А потому что фотография ее по-прежнему будет крутиться в улыбайзере и будет претендовать на участие, на то, что она может быть выбранной улыбайзером. Также на это может претендовать и ваша улыбчивая фотка. Заходите на сайт веселорадио.ру, если вы там еще не были, загружайте свою позитивную фотографию и присоединяйтесь к нашей игре. Ну а мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши прекрасные лица продолжали сверкать на сайте и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели

0: Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
0: Рома 4 года. Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку. Нет, Рома, не получится, отвечает мама. Рыбалка не женское дело. Что ты, мама, очень женское. Надо просто сидеть и молчать. Антону 5 лет, он обиженно говорит бабушке. Бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь. Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым сложенным в гармошку задом.
1: Угарный папа!
0: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает. Баба, баба. Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит. Че, бабу хочешь? Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает. Мам, что это? Колокола звонят, доченька. Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво. Звонят, звонят, звонят, звонят. А трубку никто не берет. И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа. То есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7 собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте.

0: царским хоромом. Царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Одна хитрая бабушка, собирая березовый сок, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ей в бабушку.

желаю вам из всех вариантов пенсий самую высокую. Думаете, рано об этом думать? Не-а. Юль Деточкина легко и радостно расскажет, как копить пенсию, начиная с 14 лет. Скажете, невозможно, а я отвечу, не пропустить хорошие новости очень и очень скоро. Этот час дополним и смешными рубриками. Монолог Михаила Задорнова в финале, ну а в ближайшие секунды еще больше юмора для вас. Лига городов. Ну а там самые смешные миниатюры проекта.

0: тоже есть такие блогеры.
1: Здорово, уважаемый пан. Писики, и ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
2: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
3: Команда Error 404, Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
5: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
5: Где я провалился?
6: Вы материтесь.
5: А как без этого делать трехтонные железные кольца?

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Российская повестка в этом выпуске. Какая прелесть! Эксперты сообщили, что формировать пенсию можно уже с 14 лет. Если подросток решит работать, то в соответствии с законодательством он может начать отчислять копеечку в пенсионный фонд уже прямо сразу. По достижении 18 лет, совмещая работу с обучением, можно приобретать трудовой стаж и формировать себе пенсионные права. Как говорится, копи пенсию с молоду. Не стоит думать, что вы еще все успеете. Геннадий Онищенко, академик из Академии, сообщил, что молодость заканчивается в 35 лет. И не верьте ВОЗ, которая все продляет и продляет срок молодости каждые 5 лет. Онищенко предупреждает, 35 уже все. Для продолжительности активной жизни он призвал больше заниматься любимым делом, развивать память и умственные способности. Ну и, конечно, еще раз, пенсию откладываем с молоду.
1: Хорошие новости.
0: Юрист Тимур Маршани разъяснил, можно ли давать ребенку не отчество, а матчество. Оказывается, можно, но есть нюансы. Если имя женщины образовано от мужского имени, например, Александра или Евгения, то почему бы и нет? А вот Ларисовну или Веровича почти наверняка отклонят. Надо срочно взять в оборот мужское имя Ларис. Почему Раис есть, а Ларис нет? Хорошие новости есть всегда. Далеко не уходите, скоро свеженький выпуск.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 10 градусов. Вечером вновь возможен небольшой дождь, температура плюс 11, ночью будет малооблачно и плюс 8 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая. Понимаете, что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил. Съел 2 соленых огурца. 1,5 литра киселя. Заел это все оливками с косточками. Считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял: Зинаида настолько красива, что он ее не достоин.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это вот что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Ну, хотелось бы, конечно, нырнуть прям с головой в самое теплое море или океан, но предложить могу вам нырнуть в бодрую порцию юмора. Считаю, это лучшая альтернатива. Тем более к нам, к нашей веселой и дружной компании присоединился очень смешной и озорной Андрей Рожков с короткими и невероятно крутыми шутками. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа монолог Михаила Жванецкого, чуть раньше философская мудрость, рецепты по спасению семьи, Сатья с юмором будет отвечать на ваши вопросы. Также порадует анекдотами Игорь Маменко. Ну а буквально через пару секунд Люся Чеботина, Стас Ярушин будут шутить и петь. И все это только для вас. Меня зовут Яся Бугачева. Сегодня с вами заряжаюсь классным настроением. Ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Я помню, мимо проходил. О, большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена.
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила.
5: Ну почему, почему, почему был крокодил зеленый? А потому, потому, потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
6: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
6: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
5: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.

0: завести. Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А гаишник мужика останавливает. Вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит, да. Сынок мой нарисовал.
2: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсии.

0: самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, такое хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: ну я везу, что такое. Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа. Сейчас запросили камеру хранения. Я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На лице

0: Дексиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Пробки работают.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.

0: не знаю, может ли белая стрекоза принести любовь, доказательств нет. А вот по поводу кошек тут все ясно. Оказывается, кошатники живут богаче тех, кто выбирает жизнь без этих самых усатых и пушистых, и урчащих, и мурчащих. Ну, не знаю, может быть, ученые имеют в виду богатый внутренний мир. Все подробности у Юли Дедушкиной в хороших новостях не пропустите. Дополним этот час юмором, разумеется. В финале монолог Михаила Жванецкого. И это еще не все. Еще больше юмора для вас прямо сейчас. Знаменитый эксперт по семейным отношениям с острым чувством юмора Сатья будет отвечать на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть, потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. Вообще нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Ну вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие, понимаете? Поэтому прислушайся, народ врать не будет.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и этот выпуск посвятим филинофилам, ну, то есть кошколюбам. Ученые выяснили, чем больше в стране кошек, тем счастливее народ. Оказывается, для людей нужны не только возможность иметь работу, получать медицинскую помощь и пенсию и прочие плюшки. Для счастья еще нужны и биологические, и экологические факторы. И вот специалисты сравнили данные 93 стран. В странах, где котов больше, народ живет богаче и чувствует себя счастливее. Заводите мурзиков, и будет вам веселье. Тем временем один там подмосковный отель запустил люксовый тариф спа для кошатников. Всего 10 тысяч рублей допом к стоимости путевки, и вот ваш котейка может въехать в номер вместе с вами. Для пушистиков подготовлены лотки, шампуни, миски, игрушки. Будет специальное меню с едой и напитками. На выбор кот-периньон и вятская пенная для котов. Теперь и в отпуск едем вместе. Мяу-мяу!
1: Хорошие новости!
0: Ветеринарный врач Владимир Урожевский назвал точное количество усов, которое должно быть у любой кошки. Оказывается, 24. 12 слева и 12 справа. Если усы начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве, поэтому их нельзя стричь или выдергивать. Знаю, что многие из вас сегодня захотят пересчитать усы. Давайте поверим специалисту на слово и не будем пугать своего питомца. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь плюс 10 градусов. Вечером вновь возможен небольшой дождь, температура плюс 11, ночью будет малооблачно и плюс 8 градусов.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила: не толстая ли она?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, это человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорит номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 206-32-48. От Бориса 38-41, код 8-0-44. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.
0: А у нас...

0: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
1: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
2: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
0: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
1: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте miaumiaugavgavkukuriku.hru. Федерация городошного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков. Фестиваль ночной городошной лиги.
3: 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам. Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин. Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники».
1: Фанат городков, займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте «Ах, как хочется ворваться в городки. .ах».
4: Ну? Кто тут хочет маминых люлей?
5: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
6: Аппетитные, сочные, нажористые.
7: Разогрел в микроволновке и готово.
8: А я их просто обожаю.
5: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
9: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
5: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
10: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
5: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
11: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
7: «Мамины люля».
8: «Мамины люля».
10: Вкусно, как у мамы.

с этим даже поспорить не получится. Каждому по факту рядом нужен человек, с которым и помолчать уютно, и посмеяться от души можно. Хотя посмеяться от души вы можете и в компании Юмор ФМ. У нас здесь очень-очень классно. Увеличивайте громкость, Андрей Рожков будет шутить коротко и очень даже весело. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицемак про чувство юмора режиссеров расскажет. Чуть раньше реалити-криминалити, ну а там, конечно же, смешные фрагменты полицейских протоколов. Также в этом часть классика жанра, Владимир Винокур и его легендарный монолог. Ну а буквально через пару секунд Наташа Краснова, рубрика «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева, сегодня с вами смеюсь и хохочу от души, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров. Сережа Лазарев. Дима Билан, там, Егор Крид, да кучи вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбливать. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
3: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера перечитал свое резюме и расплакался. Жалко такого человека на работу отдавать.

0: Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Со мной недавно музыкальный момент приключился. Ну почему музыкальный? Меня на улице Чайковского машина сбила. А я же не знал, что по новым правилам автомобили едут на любой цвет светофора, а пешеходы перебегают. Ну на какой повезет? И серьезно, очнулся в

0: спальнице. Лежу и думаю, это какой я подвиг совершил, что мне такой памятник из гипса отгрохали. А доктор говорит, лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Ну, жена принесла жареную курицу, нянечка притащила утку. Сосед по палате меня полюбил, потому что в гипсе моей левой ноги он прятал шкалик со спиртом. А тут его на процедуру повели, а он телек порубил, а сам ушел. А по телеку в это время шла передача, этот рок-шмок, ну, показывали это попсу-рапсу. Тут передача для дебильного отделения. А я лежу в травме, ну, по возрасту, может, чего-то не понимаю. Смотрю, на экране соплист такой длинноволосый появляется и как запоет. Девушка, девушка, где же твой дом? Встретиться, встретиться надо вдвоем. Девушка, ведь у меня, посмотри, что-то созрело внутри. Я лежу, смотрю, думаю, что у него там созрело? Вдруг девушка такая разбитная выскакивает, говорит, и поет. Я люблю тебя за то, что у тебя есть кое-что. У тебя есть палочка, у тебя есть... И показывает такая палочка с набалдаш. Я понял, почему он в припрыжку так по сцене. Он инвалид. А он когда услыхал, что она его любит, он ей тоже. Я люблю тебя, делай как я, делай как я. Слышь, смотрю, эта деваха опять выскочила вперед, запела так вот тихо, запела. Не проси меня сесть, не проси меня встать, не проси меня снять звезду, не проси меня дать, не проси меня дать, то, чего я дать не могу. Знаешь, вдруг дымом все заволокло. Я думаю, это специально они дым пустили, ну, чтобы не видно было, что они там. И вдруг его такой кислый голос из-за дыма. Белокурая мисс, не смотри на мой низ. Она ему, не болтай во сне, прикоснись ко мне. Если спишь, то спи, если любишь, люби. И вдруг опять такой кисловатый голос, ну, дым, я ж не вижу. И он опять говорит, давайте все пожалеем того, кто очень хотел, но не сумел. Ну, думаю, все, конец. Нет, дым расселся, деваха это выскакивает, как заорет. Хорошо, ядрен мать, только меру надо знать. Ну тут у меня крыша поехала, фундамент треснул. И я из своего гипса, как черепаха из панциря, голову высунул и запел. Зачем вы, девочки, красивых любите? А она прямо как будто с экрана соскочила и на меня по палате идет. И поет, хочешь, меня ты хочешь, но молчишь. Я раз и сознание потерял. Очнулся от штыря. Доктор говорит, жить будет, а телевизор из палаты убрать.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом — это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Налетел!

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО «Национальные приоритеты».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Женщины могут бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и открытый капот автомобиля.

не на полчаса и не туда, где весна, а туда, где лето. На целую зиму хочется уехать многим, но останавливает нас вовсе не работа и даже не стоимость поездки. А что же? Об этом подробнее расскажет Юлия Деточкина в «Хороших новостях». А вы не пропустите, сделайте громче, чтобы услышать эту чудесную новость. Дополним этот час и юмором. В финале рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора режиссеров. И еще больше юмора для вас. Реальти-криминальти.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавши, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Зима близко, и об этом в хороших новостях. Опрос показал, что больше половины сограждан с удовольствием жили бы как перелетные птицы, то есть улетали бы на холодное время в теплые края. Каждый пятый хотел бы уехать, но денег нет. 16% не могут бросить учебу, а 38% опрошенных признаются, что быстро затаскуют по березкам и родным лицам. Ми-ми-ми, ну какие же мы все-таки любители березок? Нумерологи считают, что елку следует ставить уже в октябре. Они определили удачные даты для исполнения конкретных желаний. Например, новогоднее дерево, наряженное в первую неделю октября, по словам специалистов, обещает крупную покупку. А вот если поставить елочку с 15 по 21 октября, то в семье точно будет пополнение. Ну, теперь понятно, зачем в Москве в прошлом году наряжали елки с 15 октября. Хотят, чтобы москвичей было еще больше. Кстати, в Максе Юмора обсуждаем, когда ставить елку и стоит ли верить нумерологам. Заходите.
1: Хорошие новости.
0: От мистики к космосу. До Нового года можно будет любоваться на Сатурн. Его будет видно невооруженным глазом. Ученый-астроном Олег Угольников говорит, что это яркая желтоватая звезда с ровным светом без мерцания. Не перепутайте с другими желтоватыми звездами. В этом году Сатурн разворачивается к нам кольцами. Рассмотреть их и несколько самых крупных спутников планеты удастся даже в небольшой телескоп. Внимание, вопрос. У кого есть телескоп взаймы? Хочу поискать на Сатурне хорошие новости. Вдруг есть что? Я, Юлия Деточкина, в любом случае скоро вернусь. С телескопом или без. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
6: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На днях в селе Купуево торжественно спустили на воду не имеющий аналогов в мире водоплавающий топор.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, друзья! В этом выпуске наша коллекция курьезных ситуаций и забавных историй из жизни замечательных людей значительно пополнится. А герои истории – властелины съемочных площадок и театральных подмостков, знаменитые режиссеры. Ну что, приступим?
0: Шутить изволите!
1: Однажды русский театральный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко смотрел балет «Астафьево пламя Парижа». В соседнем кресле оказался пожилой колхозник, с большим восторгом принимавший все, что происходило на сцене. Только одно его огорчало. Как же так? Оперный театр, а никто не поет. Немировичу Данченко пришлось объяснить колхознику, что балет – это особый жанр, в котором не поют, а только танцуют. В этот самый момент хор на сцене грянул «Марсельезу». Колхозник с укором посмотрел на Немировича Данченко и сказал: «А ты, видать, вроде меня. Первый раз в театре-то». Советский режиссер Борис Брунов как-то прибыл с концертной бригадой на гастроли во Вьетнам. На аэродроме их радостно встречали вьетнамцы, все, как водится, небольшого роста. Борис Сергеевич в знак дружественного приветствия выбрал первую попавшуюся маленькую девочку, взял на руки и поднял высоко над головой. И тут же услышал от переводчика: «Немедленно опустите ее на землю. Это министр культуры Вьетнама». Знаменитый советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн ехал на поезде. Сосед по купе, узнав его фамилию, стал обрадованно повторять: «Горжусь! Горжусь честью с вами познакомиться». В пути они разговорились. Сосед рассказал о своей работе, Эйзенштейн о своей. На прощание сосед сказал: «Никогда бы не подумал, что такой великий физик, как вы, в свободное время еще и снимает кино».
0: Шутить изволите?
1: Вот так порой бывает. Перепутаешь физика с лириком, и курьезный случай превращается в исторический анекдот. А таких анекдотов у нас на Юмор-ФМ еще немало. Но прямо сейчас я все рассказывать не буду. Приберегу для нашей новой встречи в эфире. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Пробки работают.

0: спокойный день в руках Персен. Со стопроцентными природными активными компонентами имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
2: Азамат Ахирович, можно? Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да?
3: Что?
2: С новым счастьем. Собака ты некультурная.
3: Азамат Ахирович, а вам кажется, какой сейчас день?
2: Ну смотри, да, было 31 декабря, я выпил, лег спать, проснулся, выпил, лег спать, проснулся, выпил, и вот пришел ты, и получается 2 января, 17.30, правильно?
3: Азамат Тахирович, сейчас середина апреля, вы бухаете 3,5 месяца.
2: Да ладно, серьезно? А я сижу, что-то думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Ну, давай тогда догонять планету, что тут у нас происходит вообще в этом мире-то. Ну, так сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? А, кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще?
3: «Брат 2», заматывай.
2: Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас что идет? Какой «брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал?
3: Азамат Ахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость.
2: Какая недвижимость? Арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? А не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли?
3: Азамат Ахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А чего у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана, которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс.
3: Азамат Ахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды, все иностранные сети ресторанов быстрого питания. Фильмы запретили все, Азамат Ахирович.
2: Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить. По-моему, даже проткнул кого-то одного из них, да? Того алкоголизм спас.
3: Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете?
2: То есть Запад там этот запретил Бэтмена, Макнаггетсы и Зару. Правильно?
3: Правильно.
2: Да. А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё? Ладно, Саш, полететь-то куда-то можно хоть? Отдохнуть хоть, стряхнуть?
3: Ну, кое-куда можно, Азамат Ахирович. Можно в Дубай, например.
2: Ну вот же Дубай! А чё ты меня нагнетаешь тут сидишь? Ну Дубай же можно! Поехали в Дубай, значит.
3: Азамат Ильич, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой только 10 тысяч долларов.
2: Сколько?
3: 10 тысяч долларов.
2: Кто это придумал? Кто это придумал? Кто ни разу не был в Дубае, что ли? Как нахрен лететь в Дубай с 10 тысячами долларов? Нахрена туда лететь тогда, если у тебя так 10 тысяч долларов всего? Ты что, просто пивка попить и обратно? Пешком в аэропорт? Не пойдет. Значит так, Саша, собирай всех людей из нашего города собирай, раздай всем по 10 тысяч долларов. И покупай всем билеты в Дубай. Пусть прилетят, туда привезут все мои деньги.
3: А они там что будут делать потом?
2: Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда и все. И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитаться.
0: Однажды в России.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, Юмор ФМ, у нас тут не только песни пробуждающие, но и шутки, поднимающие настроение. А все почему? А потому что к нашей дружной веселой компании присоединился сам Андрей Рожков, многоликий и очень смешной. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Только в финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше самый лучший Дэн и подборка лучших анекдотов. Также угарный папа будет делиться детскими перлами, которые вы же ему и отправляли, а он бережно собрал в рубрику. А буквально через пару секунд главный философ современного интернета, человек-кремень Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Пугачева, с вами заряжаюсь классным настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами. А я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я настолько хорош в постели, что даже просыпаться не хочется.
2: С которой просыпается каждый второй, мне кажется. Только что прозвучала шутка в исполнении Андрея Рожкова здесь у нас на Юмор-ФМ, а это значит, начался очередной игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Это значит, что кто-то сейчас получит шанс выиграть 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а в суперфинале возможность получить новенький автомобиль. Если вы еще не делились своей улыбчивой фотографией, срочно исправляйтесь. На сайт веселорадио.ру заходите, на кнопку «Просто улыбнись» и «Выиграй автомобиль» нажимайте, читайте все правила, загружайте свою фотографию, и все, и вы уже в игре, и вы уже можете претендовать на то, что Улыбайзер выберет именно ваш снимок. Ну а если ваша фотография вертится уже в нашем Улыбайзере, то все внимание на свой телефон, я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп».
0: Автомобиль за улыбку.
2: Какая красивая.

0: Давайте мне мой приз. Время идет, гудки продолжаются. Елена, видимо, судорожно тянется к своему телефону, а он куда-то от нее убегает. Но нет. Но нет, так нет. В любом случае, шанс у Елены был сейчас ответить на звонок. И будет еще раз, если улыбайзер выберет вновь ее фотографию. Такой же шанс быть выбранным улыбайзером есть у каждого участника нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». И, конечно же, этим шансом вы можете воспользоваться. Но если вы еще не стали нашим участником, то заходите на сайт Юмор.ФМ и присоединяйтесь. Но мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. «Папа, налей мне чаю!» «А что надо добавить, сынок?» «Сахар!» Настя 5 лет пытает родителей. «А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике?» «Да». «А мы что там внутри, совсем голые были?» Мама отвечает: «Ну да». «Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать?» Из школьных сочинений Павлика. «Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья». Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безумного.

0: Сухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
1: Угарный папа.
0: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: «Бабушка, готовься! К тебе едет непослушание!» Дядя гуляет с 6-летним племянником Саши. Саша говорит: «Смотри, какая красивая тетя!» Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: «И чем же она красивая?» «Потому что она похожа на большую красную пожарную машину!» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь, я испугался?
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
5: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
11: ОГЛ-стрит, ОГРН-116-776-7467-8061, город Москва.
12: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
13: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
12: Конечно.
14: Пап, а можно я цвет выберу?
12: Можно.
15: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.com.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр

0: для тренера был, по крайней мере, пока не просидел на скамейке запасных весь матч. О чем это я? Ну, конечно же, о Роналду. Ну, подробности все у Юли Деточкиной в хороших новостях. Там же история про самый необычный бургер и самый интересный велосипед. Не пропустите. Дополним этот час и юмором, разумеется. В финале монолог Михаила Задорнова. Ну, а прямо сейчас еще больше юмора для вас. Самый лучший Дэн и его подборка самых смешных анекдотов.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все». «И ты тоже». «Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Этот выпуск о людях, которые не скучают и другим не дают. Житель Краснодара Сергей Дашевский собрал велосипед размером с ладони и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Краснодарец любит собирать необычный транспорт и однажды решил проверить, насколько маленьким может быть настоящий велосипед. В смысле, чтобы на нем можно было ехать человеку. В итоге собрал агрегат размером всего 8,5 сантиметров. Все рабочее, и руль, и колеса, и цепь. И недавно получилось сделать велик еще меньше. 7 сантиметров и 8 миллиметров. Да уж, девушку на раме такого агрегата не прокатишь. В сети обратили внимание на объявление на известном сайте ресейла. Какой-то гений продает оригинальный бургер из Макдональдса 4-летней выдержки. Якобы бургер все это время лежал у него в морозилке и ни капли не пострадал. Пора отпустить прошлое, хватит жить воспоминаниями, надо двигаться дальше, вкусно и точка, пишет продавец. Вообще все знают, что бургеры из Мака не портятся даже и без холодильника. Можно и не тратить на него место в морозилке. Ну и Криштиану Роналду поругался с тренером сборной Португалии и расколол мир на две половины. Одна считает, что такому гению не место на скамейке запасных. Именно на это и обиделся Роналду. Он просидел на скамейке весь матч. Другие футбольные фанаты говорят, что надо маму, то есть тренера, слушаться. В общем, Роналду психанул и покинул команду. А вместе с ним от странички сборной Португалии в соцсетях отписались 2 миллиона подписчиков. Это, наверное, прям все, да? Ребята, давайте жить дружно и слушать хорошие новости. Следующий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Возможно, максимально выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала гостиничный номер. И ее отпуск обрел смысл.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
4: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
5: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
6: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
5: А, скажи, а ты украл этот девиз?
6: Нет, сэр, я его эвакуировал.
5: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
7: Да, на сегодня ты пешеход.
5: Ты что, вообще ничего не боишься?
8: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
5: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
8: Накуси-выкуси!
5: Ох, ребята, переживаю я за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
6: Сэр, а разве не...
5: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
9: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: час. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это юмор на заказ. Час ваших привет, поздравлений, возможность порадовать друг друга, поддержать, ну и развеселить, конечно же, тоже. Просто напишите в наш веселый чат на единый номер плюс 7 915 0303 567. Любой мессенджер только для вас, и даже смс-ки работают. Все по стариночке, все включается. А еще вы можете заказать любимую смешную рубрику. Ну, юмор на заказ, а значит, исполняем ваши юмористические заявки. Да, меня зовут Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваши добрые послания. И давайте вместе сделаем этот вторник намного солнечнее.
0: Шутки-дожди. Плюс Стас Ярушин. Шутки-дожди. Плюс Надежда

0: шутки песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, давай с тебя начинаем.

0: А, Наташ, я хочу еще раз послушать, как ты не поешь.
1: Что-то из короткого жанра, хочешь? Сейчас не спою.
0: Ты хочешь что-нибудь из короткого жанра?
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Хорошо.
1: Вот такие мы твары.
0: Надя?
2: Мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт. Захотели чаем торт, захотели чаем торт, захотели чаем торт. А почем тут тортик чаем, а почем тут тортик чаем, сколько с нас за это вот. А в кафешке отвечают, а в кафешке отвечают, чай плюс тортик 2500. Это заявление зовется охренение, зовется охренение, ребята.
3: На Юмор ФМ.
4: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
5: Наташа!
1: Так. Маленькие часики смеются тик-так, а большие тик-ток! Так? Ты так задумывалась?
3: На Юмор ФМ!
4: Девчонки, вы поете великолепно! Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч!

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, так и знаете. Если женщина запланировала сделать вас счастливым, вас уже ничто не спасет.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважали вы, что за омлета, где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер уже летят ваши весточки. Привет, поздравления, признание и даже благодарность. Начну именно с нее. Пламенный привет всем ведущим Юмор ФМ. Спасибо, что вы помирили нас с мужем. Сейчас вместе на работе. Люблю его, написала Наталья из города Купавна. Ой, а мы-то как рады. Когда мир в доме и все хохотят.

0: если вы отдыхаете и делаете эту компанию Юмор ФМ, нам очень и очень приятно. Ну а чтобы пробуждение было веселым, бодрым и очень приятным, пожалуйста, анекдоты Игоря Маменко прямо сейчас. Ну а пока не звучат, вы пишите. +7 915 03 03 567. Любой мессенджер только для вас.
1: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Костя, подожди, сейчас пойдем дальше. Надо маме позвонить, сказать ей, где я. Алло, мама, где я? Жена говорит, какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит, милая, ну не стой, о чем ты так грубо о себе, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще-то я на себя бульон опрокинула. Что ты там сказал, покойника кусок? Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу.

0: полный привод и 7 режимов движения, онлайн-сервисы и дистанционное управление, мультимедиа с 3 экранами, Esteo MX в объективе города. Только в октябре, на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наука не стоит на месте. Вот и медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Все ваши сообщения озвучивать, читать, ну, по крайней мере, все то, что успею, точно прочитаю. Наташа, любимая, я тебя очень сильно люблю. Твой Сережа. Привет из Крыма. Красота. Еще один привет улетает всем в этот пасмурный день, но не надо грустить, все наладится. И к вечеру будет уже светлее, теплее. Жене Наталье огромный привет. Люблю ее больше жизни. Видное форево, написал Владимир Демидов. Слушайте, третье сообщение, и уже третье отправляется Натальям. Разным Натальям, мне кажется, если бы у меня была дочка, я бы точно назвала ее именно так. А еще есть такое у нас сообщение. Поздравляем брата и сестру Ирину и Виктора Мухиных, которые родились в один день, но с разницей в год. Желаем им удачи, любви и хорошего настроения. Ириша, давай бокальчики, мы уже мчим к тебе. Написал Игорь Мухин и Катюня. Прекрасное сообщение. А еще у нас есть такое. Привет из Краснодара. Работаем на стройке, слушаем Юмор ФМ на полной громкости. Передаю привет бригаде номер 4 и напарнику Сереге. Парни, мы лучшие. Ну и вы тоже пишите, не стесняйтесь. Плюс 7 915 0303 567. И, кстати, с чем можно поздравить? А вот и список праздников, с которыми вы можете поздравить любимых людей. Ну, конечно же, с днем чеснока, с днем любителей чеснока. Пожалуйста, пишите ваши сообщения и такие. С днем весенняя на люстре. Ну, а почему бы и нет, если уж совсем скучно стало. А еще сегодня отмечается день георгин. Ну, а если на профессии посмотрим, то день помощника врача. Между прочим, очень хорошая специальность. Ну и день российского страховщика. Всех причастных к этим профессиям поздравляю искренне с праздником. Ну и для вас Сатья с юмором прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Кстати, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Моей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя. Радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у клавки ее прижимает, да, там, и в ухо там ей. Твой сын. Но помни об этом. Ну, вряд ли, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Ну, вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. У него не будет там, поджелудочная не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что за что?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: нас остались еще ваши привет, поздравления, и продолжают они прилетать к нам. Ну и, собственно, и вы тоже пишите. +7 915 03 03 567 это наш номер телефона, он един для любого мессенджера. Даниил Жумов из Петрозаводска пишет следующее. Передаю привет своей маме Насте, а еще от всей души поздравляю с прошедшим днем учителя наших добрых педагогов. Ирину Владимировну из школы-интерната номер 23, Елену Михайловну, завуча Ольгу Анатольевну, Марию Анатольевну, Ирину Ивановну, Ирину Николаевну, Ларису Евгеньевну, Павла Иванова и Олега Анатольевича Черепанова. Пожалуйста, всех с праздником профессиональных, да и всех учителей. Второй день мы можем тоже поздравлять с вашим прекрасным праздником. Будьте, пожалуйста, спокойные, уверенные, и пусть вам попадаются только талантливые дети. Еще один привет из города Бузулук. Всем таксистам улетает от Женьки 717. Угу. Ну и чтобы ваша дорога была легкая, а самое главное веселая, для вас, для всех, однажды в России.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полицейском участке».
2: Здравствуйте!
3: Ой, нет, женщина, только не вы, пожалуйста. Вот, ну не вовремя сейчас.
2: У меня важная информация для правоохранительных органов. Пока вы сидите, не куете тут, не чешетесь, в нашем районе процветает преступность. Если бы не я со своими этими 40 пекинесиками, которые блюдим своими этими 82 глазами, а не пиратик, 81 глазом. Скажите нам спасибо, что мы хоть за порядком смотрим.
3: И что же в нашем районе такого криминального, кроме того, что стая пекинесов его загадила?
2: Знаете, что делают в доме напротив наши соседи?
3: Мед.
2: Какой мед? Липовый?
3: Ну или алтайский, не знаю.
2: Алтайский хорошо. Я вот... Так, что вы мне голову морочите? Знаете, чем они там занимаются? М? Сексом занимаются, говорю.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Два взрослых человека.
2: Вот и я говорю же о чем. Ну, не верите? Пойдемте ко мне домой. У меня вот такой телескоп. Все за ними вот так посмотрим. Все разглядим там. Если они шторочки закроют, у меня все есть, вот, видеокассеты есть.
3: Ой, не доставайте, я верю, женщина, я верю. Хорошо, давайте, пожалуйста, я завтра приду и совсем разберусь. У меня сегодня работы полно.
2: Завтра, да.
3: Да, до свидания.
2: Здрасте, до свидания он мне. Вы знаете, что у нас во дворе какая-то компания собирается?
3: Какая, Microsoft?
2: Какая там Microsoft? Собираются. Галдят целый день, галдят целый вечер и ржут, как лошади.
3: Ну, смеяться-то законом не запрещено же.
2: Можно?
3: Можно! Я на свободе, женщина, смотрите.
2: И я туда могу, да?
3: И вы можете. Нет, женщина, в вашем случае это административное правонарушение. Не смейтесь. Все. Пожалуйста, очень много работы, правда. Давайте, пойдемте.
2: Да подождите. Я же вам самое главное не сказала. Значит, я знаю такое место у нас. Там очень много шприцов. Люди злые какие-то, подозрительные, бледные.
3: Женщина, вот вы сейчас серьезно? Вы полтора года до этого каждый день мне приходили с этой фигней. Говорите адрес.
2: Так. Записывайте. Володарского, 13.
3: Так.
2: Вторая городская поликлиника.
3: Женщина, ну вот у вас же есть дом, где вы живете. Ну почему вы не ходите туда?
2: Знаете, что у нас в соседнем доме открыли?
3: Ну, давайте, например, консерву.
2: Чего ничего не угадываете? Вы что такой тупой, я не пойму. Как вас в полицию взяли?
3: Я уже сам не знаю.
2: У нас там открыли секс-шоп.
3: Что в секс-шопе не так?
2: Цены! Вы видели там цены?
3: Вам знаете, что нужно сделать? Письмо президенту написать. Значит, давайте помогу вам с оформлением. Смотрите, пишите, значит, президенту Российской Федерации В.В. Путину.
2: Ага.
3: Жалоба.
2: Жалоба.
3: Значит, я такая-то, такая-то.
2: Я?
3: Прошу поднять мне, в вашем случае, пенсию.
2: Прошу поднять.
3: Потому что мне не хватает денег.
2: Мне не хватает денег.
3: На писюльки.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Стихотворение. Ларек, два забора, качели в дрова. Сегодня жена получила права.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Еще небольшая порция ваших приветов, поздравлений в завершении юмора на заказ. Пожалуйста, Елену Ивановну Афиногенову с днем рождения. Желаем здоровья, счастья от коллег. Сообщение прилетело. Прекрасная Елена Ивановна, вас с вашим персональным праздником. Пусть все складывается самым лучшим образом. Еще один привет улетает коллегам Марии, Наталье и Наталье. Пожелаем хорошей недели и скорее бы пятница. Вот, пожалуйста, ну пусть вся ваша неделя будет очень приятной, веселой, радостной в компании Юмор ФМ. Добрые поздравления с праздником прошедшим Игоря Михайловича Лиазнова. Еще раз. С праздником прошедшим Игоря Михайловича Лиазнова от Евгении. Сообщение. Прекрасный Игорь Михайлович, вас с вашим прекраснейшим праздником. Ну а всем остальным хочу пожелать классного вторника, веселого, доброго, интересного. И прибавляйте громкость. У нас здесь на Юмор ФМ очень много всего смешного. Прямо сейчас монолог Михаила Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Се ля ви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди и сразу хотели изобретателя под стражу брать. Но тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: тебя.
1: Реклама.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите.
6: Юра Борисов. Иван Янковский.
4: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
7: А где тормоз? Стойте!
6: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.
9: Встречайте зиму уверенно. С колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
10: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
11: Пробки

0: со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
3: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
4: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
3: Ну, не выбрасывать же.
4: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции МИР.
3: А это что за вонючая грязь?
4: Читай этикетку, вишневского мазь.
2: Сеть аптечных киосков Хороняка. Таблетки и пипетки за медные монетки.
4: Аптеки Хороняка. Цены ниже, небо ближе.
3: Хороняка. Ну, так и быть. Живи пока.
5: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
6: Да кто вам такое сказал?
5: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
2: А у вас есть человечек в администрации?
7: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
2: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
8: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
2: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
7: В вашем мобильном телефоне.
2: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
0: Скоро на 125-м канале.
9: Муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Криво-Пипецкого района.
10: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
9: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
11: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
9: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Криво-Пипецка. Без сознания и голыми.
12: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
2: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
13: И тут я увидела в небе три огромных огненных цилиндра.
2: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.

И всем добрый день, меня зовут Солнечная, здрасте и до вечера, я здесь с вами на Юмор-ФМ. А на Юмор-ФМ еще больше юмора в новом сезоне и, конечно же, Андрей Рожков. Вот с такой отличной компанией мы поплывем дальше, а по пути соберем еще и бонусы в виде различных артистов. Некоторые из них будут петь классно, а некоторые будут шутить смешно. И этими некоторыми у нас окажутся Ильф Петров и Бурунов в исполнении последнего фрагмента любимых произведений. Мы с вами услышим «Голый штанга» принесет оговорки спортивных комментаторов. В классике жанра появится Клара Новикова. И прямо сейчас у нас для вас еще и большой стендап подоспел.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренним на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. Когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще! Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит! Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Ты что, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последняя в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? Их как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху на крестол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ш** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо, его там по мосту пересекает другой какой-то город. И вся эта куча образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке, а стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Реклама.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: классика жанра. Клара Новикова.
1: А мой-то мой. Что воскресенье на рыбалку? Я говорю, что ты там делаешь каждое воскресенье? Я говорю, я там отдыхаю. Я говорю, я тоже хочу отдыхать. Он говорит, а кто тебе мешает? Поехали. В день, когда нужно было ехать, он меня разбудил чуть свет. 2 часа он ко мне приставал, когда ты соберешься. Я говорю, подожди, Козлов, дай мне понять, помоги мне. Смотри, если я надену эту косыночку, мне надо шляпку надеть. А если я этот шарфик возьму с собой, мне надо перекрасить ногти. Я думала, этим шарфиком он меня ударит. Наконец, все, сели в машину, поехали. И вдруг, представляете, только отъехали, я вспоминаю, это какой-то кошмар, ужас. Я же забыла, это только я этому. Я говорю, Козлов, давай возвращаться домой, кошмар. Он говорит, что случилось, ты не представляешь, что? Он говорит, что, забыла чайник, не выключила воду, газ? Я говорю, хуже, ты не представляешь себе. Я говорю, давай возвращаться. Вернулись домой. Я вбежала в квартиру. Слава Богу, косметичка лежала на месте. Мы сели в машину ехать. Что он мне говорил? Вы можете себе представить? Он только на речке перешел на нормальный человеческий язык. А на речке эти мужики, эти рыбаки, они на меня ноль внимания. Стоят в таких странных позах. Удочку так держат. Как будто к урологу пришли. Мой тут же мне под нос какую-то банку сует. Я говорю, что это? Что это, гадость какая-то? Это, говорит, наживка. Я говорю, почему, когда без меня ездил, брал колбасу, сыр, соленый огурец, говорил, наживка. Я, говорит, на крупную рыбу ехал. Я говорю, да? А почему мальков привозил? Мороженых. Ценником. Ну, слушай, Козлов, давай вот этого червячка хоть лаком покрасим. Хоть рыбка его увидит и сразу на него клюнет. Как он на меня посмотрел. Я думаю, делай, что хочешь. Все. Он говорит, возьми удочку и забрасывай. Я, конечно, забросила. То, что он хотел, эту леску с этого. Кричу. Но я по дороге зацепила его штаны. Ну, они, конечно, не очень утоплись. Ну, не очень. Ну, намокли, конечно. Он 20 минут за ними нырял. Выныривает. Вода холодная, зуб на зуб не попадает. Я думаю, какое счастье, что зуб на зуб не попадает. Я не все поняла, что он мне говорил. Он мне говорит, я тебя умоляю, следи за этим поплавком и все. Я думаю, что за этим поплавком?

0: поплавком следить. Его что, кто-то сопрет с середины реки? Ну, поплавок и поплавок. Присмотрю на этот поплавок, он так дергается. А мне же спросить его. Я же даже его ни о чем спросить не могу, потому что нервы вот такие. Я слежу за поплавком и слежу. Я Козлов. Ну, скажи мне хотя бы, когда эту рыбу вытаскивать? Он говорит, следи за поплавком, я тебе сказал. Поворачиваюсь, поплавка нет. Я думаю, кто же спер? И еще так резко натянулась, и удочку тянет, и меня за этой удочкой, то меня спереть хотят. Я говорю, папа, ты меня прости, пожалуйста, Козлов, но у меня такое ощущение, что поплавок у нас все-таки сперли. И тут мне слово сказал такое, не то подсекай, не то отсекай. Я думаю, какое счастье, что я все-таки косметичку вернулась и взяла. Я как-то изловчилась, ножницы вынула из косметички. Я эту леску отсекла. Смотрю, у него тоже поплавка нет. А ножниц-то нет у него. Я подскочила в секунду и ему отсекла тоже эту леску. Лучше б я ему что-нибудь другое отсекла. Я не буду говорить, как я за автобусом бежала. Как он потом мчался вслед за мной в трусах и с удочкой. Как я полгода у мамы жила, скрывалась. Мужики на рыбалке просто сумасшедшие, поверьте мне. А мой так на полную голову, девчон. Ну, люблю я его, сволочь. Ну, люблю, но не знаю, что мне с этим делать.
1: Классика жанра. На Юмор ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вкусные семечки.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО. Национальные приоритеты.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: Это Юмор ФМ, и в эфире у нас не только поющие и шутящие люди, но и деточкина. Это человек особой категории, той категории, которая каждый час носит новости, но только хорошие. На этот раз даже я удостоюсь ее доброго слова, ну, точнее, не именно я, а вот тревожники. Оказывается, мы, если вы относите себя к этой категории, молодцы, а вот в чем именно, узнаем из выпуска хороших новостей. Не пропустите совсем скоро, а еще на Юмор ФМ впереди Ильф Петров и Бурунов, и еще больше юмора у Романа Юнусова.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
2: Гол! Штанга!
3: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. Теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и «Занимательная психология». Искусственная улыбка поднимает настроение и помогает выстроить социальные связи. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский. Правда, есть нюанс. Чтобы вас не раскусили, нужно улыбаться не только губами, но и глазами. Главное, не злоупотреблять и не пытаться искусственной улыбкой лечить выгорание, говорит специалист. А вот чем его лечить, не говорит. Тьфу. Психолог Елена Шпагина предупредила, что короткое видео – это зло, потому как после них обычные дела, которые не сделаешь за секунду, кажутся сложными. В роликах идеальные хозяйки всего за одну минуту наводят в квартире порядок, наносят макияж и готовят. В жизни одну стрелку на глазу можно перерисовывать 5 раз подряд, и она все равно будет кривая. В общем, не верьте в сказки и почаще хвалите себя, советует специалистка. Нарисовала кривую стрелку? Ну какая же ты молодец! А вот еще. Оказалось, что самые умные люди – это те, кто страдает от повышенной тревожности. Психологи говорят, что только сверхразумы могут просчитывать ситуацию наперед, замечать мелочи, отслеживать происходящее вокруг и заранее искать возможные угрозы. И пока остальные живут спокойно, у тревожников есть не только план «Б», но и бункер на случай апокалипсиса, ну или хотя бы погреб с оленьями. Хорошие новости еще будут. Не уходите далеко.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
1: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А есть у нас в поликлинике один веселый дерматолог. Так вот он прощается с пациентами словами: «А все, чеши отсюда!»

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
3: «Зачем это вам?»
2: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, а Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
3: «Ипа».
2: «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
3: «А, как он гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, о, одним словом, заседание продолжается.
2: Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
3: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля.
2: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
3: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
2: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортенбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
3: 2 места, сказал Остап очень тихо, в партере.
2: «Кому?»
3: «Мне».
2: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
3: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете».
2: «Не узнаю».
3: Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
2: «Ходят всякие», сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса?»
3: «Кажется, я его видел в наркомпросе. Где же я его видел?»
2: И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Основано на реальных событиях.
6: Это будет автомобиль для русских дорог.
5: Иван Янковский, Паулина Андреева.
7: Ничего не говорите, можете испортить.
5: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Одна девушка сорвалась с диеты и насмерть загрызла торт.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на телепередаче.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинд, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
2: 83-й год. 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
2: Как же?
3: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала. Да.
2: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
3: Да. Это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
2: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
3: Да. Мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку, и этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
2: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай

0: студию Юмор-ФМ, неважно, лето ли, август, зима ли, понедельник или выходной, вам всегда рады. Заглядывайте к нам виртуально, например, у нас в ВКонтакте есть видеотрансляшка, или просто слушайте. А слушать у нас есть что. Вот, например, в этом часе появится Михаил Задорнов с рассказом о том, как он летал с вениками в Америку. В Лиге городов Special Guest Star Марина Кравец в одном из номеров. В угарном папе у нас всегда звезда Гар Дмитриев со смешными высказываниями детей. Конечно, будет много шуток Андрея Рожкова. Не пропустите их разбросанными по эфиру. И еще больше юмора прямо сейчас в рубрике Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера был в гостях у Люси. Все надписи в лифте полностью подтвердились.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ламбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа.
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
3: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
2: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
3: Машина на года, сразу видно.
4: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Граждане пассажиры, экипаж нашего авиалайнера прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: Юмор-ФМ, впереди у нас очередной выпуск хороших новостей. Или у меня мания преследования, или Дедушкина действительно зашивает в каждый из своих выпусков послание для меня. Вот то она, значит, рассказывает, что такой тип, как я, и многие из наших слушателей самые умные, то приносит выпуск про капусту, которую я не очень. А как вы относитесь к щемузи? Что это такое, узнаем через несколько минут, не пропустите. Ну и еще у нас впереди Михаил Задорнов. И прямо сейчас еще больше юмора в Лиге городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
2: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстерион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти 3 цифры сзади.
1: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстерион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
1: Так, Иванов, но я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я же не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
3: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
4: Да.
3: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
4: Подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
3: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
4: Кто?
3: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
4: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
3: Эчпочму вы не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
4: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
3: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две! Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
4: Чего началось?
3: Марин, корона не жмет!
4: Какая корона? Слабо... Так, стоп номер, ребят!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Наши сограждане умеют удивлять, и сейчас вы поймете, о чем я. Сага «Сумерки» 2008 года стала самым кассовым фильмом месяца в России. Еще раз, фильм, которому уже почти 20 лет, собрал в прокате больше, чем отечественные новинки. Рекордные 340 миллионов рублей. Это первый случай в истории, когда старый фильм обошел свежие блокбастеры. Ну, значит, такие новинки. Или такая ностальгия. Или и то, и другое. И колобки, и буратино уже как-то поднадоели. Новый напиток появился в стране. Называется щемузи. Это симбиоз щей и смузи. Ну, типа лимонад, но с кусочками капусты. Причем в составе не просто капуста, а так называемое крошево, которое используют для приготовления традиционных отечественных серых щей. Щемузи. Название какое-то не очень скрепное. Так и хочется катану достать. Нам не страшен никакой топливный кризис, потому что в России создали топливо из опилок и шелухи подсолнечника. Этот биокеросин отлично подойдет для самолетов. Горючее прошло уже все проверки и соответствует международным стандартам. Такой авиакеросин меньше вредит экологии и снижает шум. Правда, и тягу снижает на 10%. И у меня только один вопрос. А где взять столько опилок? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром первым делом послал всех нахрен.

0: был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника, чистюля, прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста? Для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист. Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете? Я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выбрали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО. Национальные приоритеты.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% несчастных мужчин должны это съесть.
0: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
3: Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
4: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
3: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
4: В какую сторону?
5: Извините, точно доктор наук?
4: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
3: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
6: Че?
3: Канат.
6: Где?
3: В руках у тебя.
4: Скажите, я еще не выиграл?
3: Пока еще нет, тяните.
6: А это не канат.
3: А что это?
6: Это трос.
4: Где трос?
3: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
6: А что это главное, вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тяну, я буду сейчас. Просто я не знаю.
4: Да где же трос?
3: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
6: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
3: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
4: Все-таки интересно, а где же трос?
3: У вас в руках.
4: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
3: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
4: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
3: Я вас умоляю, тяните!
6: В какую сторону?
3: В ту!
4: В какую?
3: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
6: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту. Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть.
3: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
6: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
3: Ты хочешь воды попить?
6: Не хочу ее пить.
3: Хорошо. А что ты хочешь?
6: Я хочу мопед.
3: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
6: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
3: Забыли мопед. Положите.
4: Канат.
6: Мопед.
3: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
4: Вам больно?
3: Ужасно!
4: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
3: Не надо Шопенгауэра.
6: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
4: Товарищ, мы готовы, начинайте.
3: Начали! Что опять?
6: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
3: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
6: А кто раздает?
4: Какие карты?
3: Я раздаю, тяните!
6: У меня трос.
4: А у меня канат.
6: Скажите, а козырной трос бьет каната?
3: Нет!
4: Ух ты!
6: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
3: Господи, вспомнил, а!
4: Можно я объясню?
3: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
6: Это не канат!
3: Тяните трос!
4: Да это не трос!
3: А что это?
6: Это Шопенгауэр!
3: Ну что, тяните Шопенгауэр!
4: Да какой же
3: да это? Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
6: ну
3: уже!
6: Ну ладно, что там?
3: Господи, свершилось! Итак, состязании по перетягиванию каната
6: Шопенгауэра.
3: По перетягиванию Шопенгауэра.
4: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
3: Знаете, идите вы...
4: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
3: Пошли
4: бы...
3: Пошли его!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Лаура. Если я это говорю, это может означать только одно. Скоро на Юмор ФМ мы с вами сыграем та-да-да-дан в автомобиль за улыбку. Вы же уже загрузили свою улыбку в наш улыбайзер? Если еще нет, то на сайте веселорадио.ру сделать это проще простого. Заходите, загружайте свою улыбочку, и вот, пожалуйста, вы уже крутитесь в нашем улыбайзере. Ну а с кем-то из тех, кто там уже обитает, мы скоро сыграем, так что не пропустите ту самую шутку Андрея Рожкова. Ну и еще в этом часе у нас появится Михаил Жванецкий. Сать, я обещал быть с советами и, конечно же, с юмором. Игорь Маменко, он в предэфирке уже репетирует для вас свои анекдоты и скоро выйдет в эфир. Ну а сейчас еще больше юмора в проекте «Шутки-песни».

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ерушин и Юмор ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. А мы с тобой не ждем сюрпризов от знаменитого российского кино. Недавно посмотрели «Вызов». Давным-давно. Смешно.
2: Валюсито.
3: Дорогой имплант в даме молодой, рядом скачет папик весь седой. Если бы ты знал, сколько заплатил старик за эту грудь.
1: Антошка, скорее лезь в окошко. В окошко, верну.

0: ресурс раскрывай, девочка, коуч, меня называй. Инфо-цыганка, никак иначе.
1: Инфо-цыганка, меня называй.
0: Ручку позолоти, я тебе курс продам.
1: Теплое желтое море я сделал еще теплее.
0: Наверное, это мой край. По пиролю и будя, вы пожалеете, люди. Ну так и быть, наливай.
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: старушки не любят дождь, ведь дождь сбрасывает их лица к заводским настройкам.
1: А вот это хорошая такая шутка. Надеюсь, что девушки могут над ней посмеяться, а не сказать: «Ах, ах, ах, какой кошмар». А самое главное, шутку эту сейчас запомнить и девушкам, и парням, и мужчинам, и женщинам, всем, кому уже исполнилось 18, и тем, кто уже загрузился в наш улыбайзер. Если вы наблюдаете за ходом игры в видеотрансляции на сайте на нашем веселорадио.ру или в нашей группе ВКонтакте, то видите, что улыбайзер уже раскрутился и перемешал фотографии участников. Я думаю, пришло время его остановить и узнать, с кем сегодня играть будем. Пусть выпадет тот человек, который сейчас эту шутку слышал и сможет ее повторить. Итак, улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: И звонить сегодня будем в Ростов-на-Дону. Там проживает Юрий, у которого такая прекрасная шевелюра. Ну, наверное, это не Юрьева все-таки шевелюра, а какой-то парик, надеюсь. Хотя сейчас очень модно парням ходить вот такими одуванами. Давайте позвоним в Ростов-на-Дону, и если Юрий возьмет трубку, с ним пообщаемся. Итак, набираем. Набираем номерок, как говорилось в одном детском мультфильме. О, и сразу у нас пошел гудок. Вот, а я еще и стихи тут параллельно сочиняю. Алло, добрый день, это Юмор ФМ, и нам очень хочется поговорить с Юрием из Ростова-на-Дону.
3: Добрый день, это я.
1: Да, здрасте, Юрий, а вы в машине, и у вас поворотник, я слышу, работает.
3: Да, я в машине,
1: на громко еще. Ага. Юрий, ну тогда давайте, знаете, чтобы не отвлекать вас, можете ли вы повторить ту самую шутку Андрея Рожкова, которая вот звучала совсем недавно?
3: Да, услышал.
1: Серьезно? Так, подождите. Юрий, стоп, подождите. Просто очень плохо слышно. Давайте еще раз громко и отчетливо с выражением, как Деду Морозу рассказывайте стишок.
3: Девушки не любят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.
1: А давайте перепроверим.
0: Девушки не любят дождь.

0: и до свидания. Вот так вот легко, друзья, стать суперфиналистом нашей игры «Автомобиль за улыбку». Улыбнитесь, эту фоточку загрузите в наш улыбайзер через сайт веселаярадио.ру, и все, и, пожалуйста, тоже вот так вот ждем вас в нашем суперфинале.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: смешные анекдоты Игоря Маменко.
1: Сантехника Васю называли фломастером, потому что он работает только тогда, когда его заправят спиртом.
2: Человек приходит на телеге, едет, впереди лошадь, он ее стягает, заезжает в деревню, говорит: «Люди, выходите, я дрова привез!» Лошадь поворачивается, говорит: «Ага, ты привез».
1: На причале мужик сидит, огромный у него громкоговоритель. «Лодка номер 9, возвращайтесь, ваше время истекло». «Повторяю, лодка номер 9, возвращайтесь на базу, время и ваше время истекло». Маленький мальчик подходит, говорит: «Дядя, откуда лодка номер 9? У вас только 7 лодок». Тот монотонно повторяет: «Лодка номер 6, что у вас произошло?»
0: Игорь Маменко

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
4: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
5: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
6: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
15: Проб

0: КПТВ, ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А в лишнем весе тоже есть свои плюсы. Вот, например, если много и хорошо кушать, в троллейбусе можно уступать место сразу двум.

0: Это Юмор ФМ, и только что у нас случилась хорошая новость. Наша игра «Автомобиль за улыбку» пополнилась очередным суперфиналистом из Ростова-на-Дону. Ура! Но хороших новостей в мире много, и ими в ближайшем будущем поделится еще и Деточкина. А что делать, чтобы вас не полюбил лось? Узнаем из очередного выпуска хороших новостей уже совсем скоро. А еще впереди у нас маэстро Жванецкий, и прямо сейчас еще больше юмора от Сати.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
2: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
1: Сатья отвечает.
3: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать, мужчина, что вы себе позволяете. И самое главное, он думает, блин, я неправильно понял. То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне. Без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске о ребятах и зверятах. Биолог Павел Голосков предупреждает, в вас может влюбиться лось. Это касается грибников и ягодников. В лесу продолжается осенний гон. Многие сахатые уже нашли себе невесту, но еще есть одинокие лосиные сердца, которые бродят и кричат, и стонут. Присутствие в лесу самки лось определяет в том числе и по шагам. Поэтому грибники и ягодники, издавайте в лесу побольше звуков. Разговаривайте, покрикивайте, хлопайте в ладоши, чтобы ваши шаги жених не принял за поступь долгожданной невесты и не побежал с вами знакомиться, предупредил Голосков. На Аляске в национальном парке Катмай в очередной раз выбрали самого толстого медведя. Им стал самец по кличке Бэкпэк, что в переводе означает «рюкзак». Мишка всегда был тощим медвежонком, у него болела лапка, поэтому он ездил у мамы на спине, и от этого такое прозвище – «рюкзак». Потом, значит, рюкзачок возмужал, подрос и стал самым толстым. Не по весу, взвесить их довольно сложно, а по голосованию подписчиков Катмай. Я вот, знаете, думаю, что 100% голосовали из-за клички, потому что у ближайшего соперника кличка, но супер скучная, 910-й. Ну что такое 910-й? То ли дело рюкзак.
1: Хорошие новости.
0: В Британии чуть не случился транспортный коллапс. Несколько поездов на линии Лондон-Кент отменили из-за нашествия постельных клопов. Их обнаружили машинисты. Один даже требовал защитный костюм, но, увы, в депо его не оказалось. Кровососы были обнаружены и на сиденьях, и в личных вещах. Два рейса отменили, но один состав все же вышел. И его тут же окрестили «Клоповый экспресс». Пассажиры не пострадали, говорят транспортники. Но это не точно. Как хорошо, что мы не едем в Лондон в ближайшее время. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Вам

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дети – это не только цветы жизни. Вот, например, папа Карло. В хороший год среди...

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что внешность человеческая? Ничто. Главное – это ум. Что такое форма лица или носа, размер глаз, прическа? Все это мелочи. Главное – ум, взгляд и интеллект. Вот что главное. Но если к этому еще красивая внешность, тогда все, осталось денег достать. А что деньги? Ерунда, когда есть ум и такая внешность. Но если есть еще деньги, все, нужно только, чтобы они любили друг друга. А если есть ум, внешность, деньги, и они любят друг друга, нужны успехи в работе и счастье в личной жизни. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь, успехи в работе, нужно только здоровье. А когда есть ум, внешность, деньги, любовь и здоровье, нужно, чтобы все это сошлось у кого-нибудь одного человека. А этого не бывает.
2: Мы квартиру иностранцам сдали, а там пошло. Телевизор сдох 7 ноября, включился 1 декабря, показал Любе, крикнул «Атас» и сдох. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Одна же дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно, как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый человек прибегает. Все в панике, как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается, они отказываются жить. А уж с телефоном те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали, кричали «Отсоединяйтесь, дайте поговорить». Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат: ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательней. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему говорите мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала, да, пол моют, внизу люстра загорается, это уже обычно. Жена плакала, все наши письма обратно приходят с надписью «Адресат выбыл». И те, которые к нам обратно возвращаются: «Адресат выбыл». Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя вон отсюда, иностранцы проклятые, с нашей подписью. Это все мы говорим, ребята, это все нечистая сила. Они говорят: нет, мальчики, это все еще социализм.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: прощи за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
12: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
13: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Thor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
20: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Меняю двухместную туристическую палатку на детскую коляску. Палатка новая, использовалась один раз.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
3: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
4: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
3: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники, даже атлеты серебряного возраста, каждый может взяться за дротик.
4: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
3: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «За дротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
4: «За дротики». Вместе мы сила.
5: Не реклама. Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
6: Недорого, но больно.
5: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
6: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
5: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
6: Я твой рот лечил. Прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой карты Шара от банка Лукоморье.
7: Неужели так бывает?
6: Да, представь себе, все на Шару.
8: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
7: Бензин?
6: На Шару!
7: Модная одежда?
6: На Шару!
7: Кино, рестораны, путешествия?
6: Да все на Шару!
7: Такого просто не может быть!
8: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка Лукоморье в вашем городе.
6: Под дубом с золотой цепью.
8: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
7: А это бесплатно?
8: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
9: Приходите в гости к нам поскорее.
8: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

На часах пока еще продолжается рабочий день у большинства. Поэтому Юмор ФМ с вами, Юмор ФМ поддерживает. И двигаться дальше мы будем под лучшие песни и только под звезд юмора. Вот так вот скажу, не постеснявшись. Рожков будет шутить, Андрей Рожков в разных образах. Он теперь наш Юмор ФМовский. Мы и сами слушаем, мы вам тоже рекомендуем. А еще Михаил Полицеймака появится в рубрике «Шутить изволите». Смешные выдержки из криминальных протоколов в рубрике «Реалити, криминалити», как всегда. В классике жанра она тоже будет уже совсем скоро. Михаил Евдокимов и еще больше юмора в большом стендапе прямо сейчас.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, у кого есть дети. Поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, я недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый, с песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику, лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включает там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Он говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил. Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. Я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек. Ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорил? Тихий часик в радость, кефир в сладость? Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лово, лови камень. Бу. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки за***л. Спасибо, пока.

0: Реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Рекомендую подзатыльник. Лучший способ передачи информации от поколения к поколению.

0: всегда с ним. Мы с ним на разных концах этой деревни живем. Он на том это конце никого не трогает, а я на этом.
1: Не знаю, даже что рассказать.
0: Я полотенце повесил на шею, иду себе спокойно. Отдыхаю, это самое. Морда красная такая. Она мне всегда после него. Ну, баня красная. Я не знаю, главное, у отца не красная. И иду спокойно, главное, это ничего не подозреваю. Настроение нормальное, что башка сохнет. И я смотрю, наши пацаны там между деревьями бегают, суетятся что-то с этими, с городскими, те на лодках, ну, из реки приплывают. У них там мероприятие такое, в этом Березнике, не знаю, что они постоянно там, после этого указа этого. У них с 2 часов стали продавать, а у нас почему-то забыли и с 11 оставили. И началось это, наши пока с утра косят, литовки бросят, приходят в деревню, тут нет ничего же. Все, городские выпили, козлы. Я пошел спокойно мимо, посмотрел, все нормально, хорошо, дерутся, думаю, что я буду. Связываться, чистый весь, они там пыль подняли какую-то. И прошел, главное, буквально, слышу сзади шаги такие-то, самое, дым-дым-дым-дым. Поворачиваюсь, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, это с деревянным веслом в руках. Ну, радостный такой. Я сейчас смотрю, это не нашинский парень. Думаю, может, что, спросить, мало ли. Не спросять, прям как даст это по плечу весло. У меня рука брык отсохла. Я стою так, самое здесь, я говорю, это вот здесь прям как хрустнуло. Вот здесь я как хрустят. Раз и поломалось, и тут все пополам. Весло. Ну, он стоит, смотрит, я говорю, ты что? Делаешь, что больно же. Иди, я говорю, отсюда. Он ушел быстро, бегом. Там думаю, ладно, все равно завтра на работу, думаю, что пойду, я маленько отдохну. И буквально прошел, слышу, опять сзади дум-дум. Поворачиваюсь, опять этот ненормальный со вторым главным веслом. Это радостный такой. Я еще эту сторону убрал, что не второй раз-то. Он мне сюда как дал, у меня опять раз рука. И я ее поднять не могу, чтобы показать, что он ненормальный. Я говорю, ты что делаешь-то? Второе весло уже сломал. Самое, чем теперь гребсти-то будешь? Отсюда вот. Самое, иди давай. Слышу вдруг, опять сзади дун-дун-дун. Я самое поворачиваюсь, то же самое, ну, картина, только весло это дюралевое. Она же не ломается, только гнется. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили давно. Он рядышком, ну, с головой, как дал. У меня прям это самое погнулось, весло в одну сторону, а шею в другую. Но потом у меня с непривычки темно стало в глазах. Ни черта не вижу, вот так в потемках рукой пошарил это. А потом прояснение началось, я смотрю, буквально возле тропинки береза и растет. В смысле, росла. Я ее что-то отломил возле корня. Взялся за этот, за тонкий конец. И, короче, не знаю, что рассказывать. Что рассказывать? Загнал всех в реку, да и все, что рассказывать. Там это наших пацанов штук 6 попалось. Все потом интересовались, что, говорю, своих в реку загнал. Какие-то странные, да когда бы я их там сортировал-то мне завтра на работу? Ладно, я пойду, мне завтра с отцом надо с утра еще сено покосить. Вы приезжайте лучше к нам отдыхать, у нас природа классная, вообще мужики спокойные. Приезжайте, пока я в рабкопе работаю, на конце.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновлен HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является ответной. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: Какой настрой сегодня будет, твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной.
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в Перекресток.
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 120-870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
19: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
18: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
19: Машина на года, сразу видно.
18: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
20: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не за задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
21: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

Жена зашла в комнату с ящиком пива, включила футбол и начала раздеваться. В этот самый момент Валера осознал: машина восстановлению не подлежит.

вечер с Юмор ФМ продолжается. И напомню, что скоро у нас рубрика «Шутите, сволите». Но прежде Деточкина. Опять надыбало для нас где-то хороших новостей. Места знают уже ученые. Я так понимаю, что в этом выпуске мы будем сплетничать. Шок, скандал, вся правда о том, ради кого Илон Маск бросил свою подружку. Вот так можно было бы озаглавить этот выпуск. Искусство нейминга. Ну а прямо сейчас еще больше юмора в нашей постоянной рубрике «Реалити-криминалити».

0: Игорь Мухич. Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
0: Пакеты с мусором на автомобиль Rolls-Royce Phantom гражданина Савицкого я действительно выставил целенаправленно. Но не из злого умысла, а потому что думал, что свою машину он тоже выкинул, раз уж поставил вплотную к площадке с контейнерами и заблокировал возможность подъезда мусоровоза. Свои действия признаю ошибочными, так как с государственной программой утилизации автомобилей детально не знаком. Плащ на голое тело был надет мной в спешке, в попытке успеть в магазин до окончания времени продажи алкоголя. За сильные порывы ветра, как явление стихийное, я ответственности не несу и вины перед Лоскутовой ЗН не чувствую. Прошу отменить штраф за оскорбление суда, потому что цитатой «А судьи кто?» из монолога Чацкого я хотел начать свое последнее слово, а не задеть высокоуважаемых присяжных. 4 потребительских кредита на сумму 627 тысяч рублей были оформлены мной в состоянии аффекта, вызванного требованиями моей супруги в первую ночь после свадьбы. Обязательства перед банком, включая пени за несвоевременные платежи, предлагаю разделить с ней в рамках текущего бракоразводного процесса в соотношении 50 на 50, как и совместно нажитое имущество. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина и другие известные персоны. Как раз сейчас мир и японский писатель Харуки Мураками застыли в ожидании. Вот-вот должны вручить Нобелевскую премию по литературе. Оказывается, Нобелевка для Мураками – это все равно, что Оскар для Ди Каприо, которому пришлось много-много раз номинироваться, и он, в конце концов, получил, слава богу, Оскар. Вот писателю уже 77 лет, его знает весь мир, но каждый год награда достается кому-то другому. И сейчас букмекеры оценивают шансы японца 14-1. Возглавляет же список Цан Сюэ, китайская писательница, чьи книги вы вряд ли читали, вот ее шансы сейчас оценивают 10-1. Имя нового лауреата объявят уже 8 октября. Дайте Ди Каприо, то есть Мураками, уже Нобелевку. Чуть не сказала Оскар. Продюсер Виктор Дробыш предложил отправить на международный конкурс интервидения от России певца Филиппа Киркорова. Ему продюсер не нужен, он самый лучший продюсер самому себе. Если с песней не сильно катит, он рейтинг поднимет чем-нибудь другим. В ту дверь зайдет, не в ту, объясняя свой выбор Дробыш, и говорит, что это опытный болгарский перец. Нет, все так, конечно, не будем оспаривать, но разве это конкурс не для молодых исполнителей? Или вечно молодые тоже сойдут?
1: Хорошие новости!
0: В сети обсуждают Илона Маска, который за один день стал холостяком. Он расстался с матерью своих 4 детей, Шивон Делис. Так-то не в первый раз. У Маска 14 отпрысков от разных женщин. Но что характерно, это случилось как раз после того, как российская актриса Вера Сотникова разместила в запрещенной соцсетке ИИ-генерацию, на которой она с Маском идет по красной дорожке. Вера написала, что была бы прекрасной парой для Илона, потому что они оба умные и красивые. Мы бы с ним вместе мечтали о полетах на Марс, заявила она. И вот, буквально через пару дней Маск уходит от Шивон. Совпадение? Не думаю. Хороших новостей много не бывает. Через час очередной выпуск. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца октября. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя уснула в торте и вернулась домой не сразу и не вся.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, друзья. Как всегда, я припас для вас несколько историй о знаменитых людях прошлого. В этом выпуске мы совершим путешествие по Франции и Англии и встретимся с настоящими мастерами пера. Вашему вниманию забавные истории из жизни великих писателей.
0: Шутить изволите.
1: Однажды ночью в квартиру известного французского писателя Оноре де Бальзака пробрался вор и попытался взломать ящик стола. Писатель от шума проснулся, сел на кровати и, увидев, что происходит, искренне рассмеялся. «И что же здесь смешного?» – изумился вор. На что Бальзак ответил: «Милейший, вы ночью в кромешной темноте ищете деньги, которые я не могу найти даже среди бела дня». Великая английская писательница Агата Кристи и ее супруг прожили долгую и счастливую совместную жизнь. На вопрос о секрете столь продолжительного и безмятежного семейного счастья Агата Кристи отвечала: «Мой муж археолог и любит иметь дело с древностями». Один бездарный, но настойчивый молодой писатель добился, чтобы знаменитый французский романист Альбер Камю прочитал его рукопись. Отзыв Камю был краток: «Молодой человек, ваша повесть и хороша, и оригинальна. Беда лишь в том, что те главы, которые хороши, потрясающие, не оригинальны. А те, которые оригинальны, возмутительно нехороши».
0: Шутить изволите.
1: После такой истории попытка попрощаться как-то оригинально может оказаться неудачной. Скажу просто: нас ждет еще немало встреч и забавных историй из жизни знаменитых людей. С вашего позволения откланиваюсь, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите

0: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо. Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
6: Санъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Хорошо.

0: ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс.
1: Всем вечера ровно в российской столице.

0: Шутов шутит на Юмор ФМ.
1: Я знаю много способов спастись от нападения акулы, но самый эффективный – потерять загранпаспорт.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в магазине.
2: Миша, нет!
3: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
2: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
3: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонги лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста. Я куплю себе PlayStation.
2: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
3: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
2: Подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода. Хотите в игрулечки играть?
3: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
2: Это тот, который с женой разводится?
3: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
2: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
3: А я тебе расскажу, как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
2: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
3: Да, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
2: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
3: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
2: В смысле,
3: нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
2: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
3: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини. Снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
2: Миша, ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
3: Я в той, в которой есть телевизор.
2: Да, конечно.
0: Однажды в России.

0: это Юмор ФМ. И так как сегодня у нас есть еще один суперфиналист автомобиля за улыбку, она все мало и мало, то напомню, что вступить в игру очень просто. На сайте веселоерадио.ру нужно загрузить свою улыбающуюся классную фотку в наш улыбайзер и слушать Юмор ФМ, чтобы не пропустить ту самую шутку Андрея Рожкова. Все. Андрей Рожков шутит в нашем эфире много, смешной в этом часе тоже появится. А еще услышим Михаила Задорнова. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, будет с анекдотами. В угарном папе забавное высказывание детей. Я, кстати, вот сама тоже иногда передаю угару, что такого выдали малыши моих знакомых вот на днях. Новое передала, и вы, друзья, пишите. А прямо сейчас еще больше юмора в рубрике «Я такого не говорю».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.
3: Снова

0: Реклама.
1: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Это обычных детей приносит аист, а барабанщиков приносит дятел.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая. Мама порола Витьку мало, но часто. Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
0: Угарный папа.
1: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров.

0: Семечки. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7, созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Шков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: Это Юмор ФМ. Впереди у нас очередной выпуск хороших новостей. Деточки наготовят из их как горячие пирожки. Но все хороши, все вкусненькие, интересненькие. Через несколько минут мы с вами узнаем, зачем китайские девчонки покупают себе симпатичных молодых парней на пару часов. И, кстати, это совершенно безобидно и никакой пошлости. А еще услышим Михаила Задорнова и еще больше юмора прямо сейчас у самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей. Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору тому, ну, который тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Необычные тенденции обсудим в этом выпуске. В Китае девушки начали покупать себе подставных парней для фото. Они нанимают мужчин-моделей и устраивают с ними фотосессию. На фото есть и романтика, и ссоры, и даже расставание. Часовая сессия в стиле пары обходится примерно в 100 тысяч рублей. В основном это делается, чтобы родня отстала с вопросами «Когда ты уже замуж?». Главное, чтобы не начали детей на прокат брать. Мол, вот ваши внуки. Иначе бабушек ждет большое разочарование. В Германии полные люди устали от того, что могут только смотреть футбол, но не участвовать. Толстяки создали свою собственную футбольную лигу. Играть в ней могут мужчины и женщины от 100 килограммов и выше. Кстати, чтобы не терять вес после каждого матча, игроки едят фастфуд и запивают пенным. Вот этот вот спорт – однозначный лайк. Сейчас бы баварскую колбаску.
1: Хорошие новости.
0: Ну и тоже в Германии ученые выяснили, что эйджизм, то есть насмешки над старостью, продлевает жизнь. Специалисты 15 лет наблюдали за старением 800 человек. И те, кто относился к преклонному возрасту с иронией и пренебрежением, в итоге жили дольше. Ну а те пенсионеры, кто принимал старость как само собой разумеющиеся, те жили недолго. Ну а самые живучие – это те вредные пенсионеры, которые считали себя исключениями из правил. Теперь вы знаете секрет долгой жизни. Ну а я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки, полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика
1: капучино. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напиваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Релмонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
5: Ты читальный зал.
4: Почему без очков?
5: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
4: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
5: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
4: Как звать?
5: Галя.
4: Хорошее имя. А девушку как звать?
5: Ну я же говорю, Галя.
4: Так вы что, тезки?
5: Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя.
4: Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки?
5: Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали.
4: А, ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
5: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали. Тысячу, две.
4: Три.
5: Три тысячи?
4: Три книги.
5: Какие?
4: Значит, букварь, вторую и синюю.
5: Ну тогда давайте.
4: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
5: Дети капитана Гранта.
4: Вторая загадка. Негритенок, негритенок, негритенок, негритенок.
5: А, ну что, я уже знаю ответ, шутка.
4: Не перебивай, негритенок, негритенок, негритенок, негритенок, негритенок, негритенок.
5: 10 негритят.
4: Хорошо. Последняя. Али-Баба и разбойник.
5: Ну все, Али-Баба и 40 разбойников.
4: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Настя Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Ох, у меня сейчас капец песенка.
0: One, two, three. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов, варила мне тазами пельменей, пельменей, пельменей, мне пельменей, пельменей. Ой! Баба Лена, твое меню с

0: диплом.
1: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так, и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто пойми про вокал, да? В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
2: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
0: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк,

0: снегу сминжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
3: Сейчас будет задорненькая.

машин. Ака, окаянная, ака, окаянная, окаянная, не яная, Хабиб, окаянная, не яная, Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни плюс.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Один очень воспитанный юноша в подъезде своей бывшей девушки написал: «Лена непостоянна».

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А, ну да, говорит, ты завтра на Киркорова пойдешь? Он говорит, да не, у меня ни ружья, ни лицензии. Представитель полиции говорит мужику, вы пьяный? Он говорит, да не пьяный. Нет, ну вы в нетрезвом виде, абсолютно точно. Говорит, ребята, ну с чего вы взяли? Вот если вы хотите проверить, пожалуйста, аптечка у меня в наличии есть. Ремень пристегнут. Все в наличии, все, все как положено. Говорит, да, ну машина где? Мужик приходит кредит брать в банк. И говорит, а какие гарантии? Что? Ну никакие гарантии, просто берете и все. Любую сумму, абсолютно любую. И мне не надо, не-не-не, ничего не надо, просто берете как. То есть если я взял, допустим, деньги, то не процент. Не-не, ничего, абсолютно никаких гарантий нам не нужно. Ну подождите, вот допустим, 5 числа я взял и не отдал. Тогда что? Он говорит, тогда вам будет очень стыдно перед Всевышним. Говорит, ну когда это будет? Ну как когда? Вот 5 не отдали, 6 предстанете.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок

0: и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика капучино. В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают А7 агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
5: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
4: Юра Борисов, Иван Янковский.
6: Ты что думаешь? Я испугался.
7: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
4: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, милые, сообщая о своем возрасте, помните, между вами и вашим старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
1: Кстати, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
2: Конечно, должна.
1: О своих финансах, если ее содержит муж?
2: Это как? А как?
1: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Да тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
1: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
2: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. Отчет? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
1: Все, нет, спасибо. Конечно.
2: Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
3: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу, я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
2: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась?
3: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
2: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
3: Знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
2: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко посарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснил.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина. Знаете ли вы? Вот такой девиз у этого выпуска хороших новостей. Оказывается, в России насчитывается 50 населенных пунктов, названия которых состоят всего лишь из двух букв. Об этом сообщили в Росреестре. Например, у нас 12 ям. На самом деле ям на дорогах гораздо больше, чем 12. Это просто населенные пункты с таким названием. Есть еще 10 поселений под названием Яр. 4 Ик и 3 Иб. 2 Еи и обе в Краснодарском крае и пара Уков. Но самое редкое – это поселок Яя в Кемеровской области. Наверное, Яя – это что-то на немецком. Я. Молодые россияне подсели на женщин постарше. В народе таких называют милфы, что расшифровывается как «женщина бальзаковского возраста». Каждый третий пацан мечтает именно о такой. Мужчины в возрасте 20-30 лет ценят опыт, уверенность, ментальную зрелость и искру в отношениях, а не только красоту. Вот так говорят аналитики. Ну и чтобы шарлотку хотя бы могла испечь. Какая же бабушка без пирожков?
1: Хорошие новости!
0: А еще оказалось, что самый нелюбимый день недели у россиян вовсе не понедельник, а воскресенье. Аналитики провели исследование и выяснили, в какие дни россияне чувствуют максимальный прилив силы, что влияет на их работоспособность. Оказалось, что большинство не любит воскресенье, потому что тревожится о грядущей рабочей неделе. Ну а самый любимый день, конечно, пятница. В любой день недели на Юмор-ФМ для вас звучат хорошие новости. Включайте и не уходите далеко, а то пропустите что-нибудь интересненькое.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 9, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 9 на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хватит на Юмор-ФМ.
1: Иван увидел с балкона, что машину соседа угоняют. Не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на свободу.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой и все время прислушиваетесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
3: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку – крем-цемент для волос «Каменюка».
4: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
3: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво навсегда.
2: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
3: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
4: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
3: Да, пожалуйста, обращайтесь. Не реклама!
5: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
6: Туристическая компания «Плеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
7: «Плеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
6: «Плеск весла» – это активный отдых по формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
7: Даже напитки?
6: Ну, конечно. Как же без них?
8: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
9: Слыхав он, фылик пригуби,
10: бери весло,
11: греби, греби.
7: Греби, греби?
12: Греби, греби. Веслом, веслом, греби, греби.
6: Туристическая компания «Плеск весла».
7: Ваш идеальный отдых.
13: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
14: Благотворительный фонд «Наташа». Наташа.
15: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
14: Наташа.
13: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
14: Благотворительный фонд «Наташа».
13: Обратитесь и катитесь.
14: Наташа.
13: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотеля такзаманчивогорят.рф.

0: Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер.
2: Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, не того принта, не того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принц волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщины есть еще этот прикол, она спит такая. У меня жена еще тянется такая, мне страшно. Мне тоже, убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал всех друзей на ужин, и жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает, я же госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову фейри моют. Да, в раке узнал, что женщины очень серьезно относятся к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам, помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтраком пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну, шторы понятно, да? Шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это шутки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. А мне на этом все. Спасибо, что послушали.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понять.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А возможно, это просто совпадение. Но если поменять местами две буквы в имени Наташа, то получится Шатана.

0: Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Сегодня мы показываем новый художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который был снят 60 лет тому назад. Но все эти годы пролежал на полке. Судьба фильма трагична. Он сразу не понравился товарищу Сталину. И с примерным авантюризмом золотой рыбки и буржуазными потребностями старухи, желавшей стать то столбовой дворянкой, то вольную царицу. Вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим корыт. Фильм был признан троцкистско-бухаринским. Все артисты английскими шпионами, а корыто было конфисковано для мытья НКВД.

0: как Никита Сергеевич заявил, зачем нам... Вот. Он сказал, зачем нам просить золотую рыбку, когда мы уже сами начали строить пятиэтажки? Зачем нам эти золотые дворцы, пусть старик со старухой едут на целину по комсомольским путевкам? Режиссер возразил, как они будут ловить рыбку, там нет моря. Ничего не ответил Никита Сергеевич. И только дружески похлопал режиссера по голове своим ботинком. Пока режиссер раздумывал, что делать, сменили руководство. Новое руководство заявило, что фильм выйдет на экраны только при условии, если герой будет ловить рыбку у берегов малой земли.
1: Жить со старухой в том самом блиндаже, откуда началась победа над фашизмом. А золотая рыбка должна обращаться лично к Леониду Ильичу с вопросом, чего тебе надо,
0: нужна? И вот, наконец, пришло новое время. Многострадальный фильм выходит на экраны. И что удивительно, не потерял своей актуальности. Напротив. Только теперь, через 60 лет, из фильма стало понятно, что если старик и старуха перейдут на арендный подряд, они многого добьются. Итак, дорогие телезрители, смотрите художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который благодаря перестройке и гласности мы сегодня показываем под новым названием «Плюрализм мнений у распитого корыта».
2: Жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать, планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвест-портфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО «Национальные приоритеты».

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые мамы и папы, приглашаем вас на родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборная Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это, значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. 3-4, закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Российская повестка в этом выпуске. Какая прелесть! Эксперты сообщили, что формировать пенсию можно уже с 14 лет. Если подросток решит работать, то в соответствии с законодательством он может начать отчислять копеечку в пенсионный фонд уже прямо сразу. По достижении 18 лет, совмещая работу с обучением, можно приобретать трудовой стаж и формировать себе пенсионные права. Как говорится, копи пенсию с молоду. Не стоит думать, что вы еще все успеете. Геннадий Онищенко, академик из Академии, сообщил, что молодость заканчивается в 35 лет. И не верьте ВОЗ, которая все продляет и продляет срок молодости каждые 5 лет. Онищенко предупреждает, 35 уже все. Для продолжительности активной жизни он призвал больше заниматься любимым делом, развивать память и умственные способности. Ну и, конечно, еще раз, пенсию откладываем с молоду.
1: Хорошие новости.
0: Юрист Тимур Маршани разъяснил, можно ли давать ребенку не отчество, а матчество. Оказывается, можно, но есть нюансы. Если имя женщины образовано от мужского имени, например, Александра или Евгения, то почему бы и нет? А вот Ларисовну или Веровича почти наверняка отклонят. Надо срочно взять в оборот мужское имя Ларис. Почему Раис есть, а Ларис нет? Хорошие новости есть всегда. Далеко не уходите, скоро свеженький выпуск.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Любопытный факт. Одна камера на Кутузовском проспекте собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди, обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу: Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через Крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполит Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище убиенной тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
2: «Бейте его, товарищ Бендер!» —
1: кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
3: «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»
1: Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап.
3: «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!»
1: Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ПАО «Кайла Стрит». ОГРН 1176746780761. Город Москва.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в Белом доме.
2: Ау! Ау, помогите, я заблудился.
3: Господин президент, вы нас звали?
2: Сенатор Хевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился, что происходит?
3: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
4: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
3: О, да.
2: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
4: Так, а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
2: Что? Пиратствовать?
4: Да.
2: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
4: Так, а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
2: Ну, тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
3: Хм. Ну, хоть вы об этом помните.
2: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
3: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
2: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки с Пересильд.
4: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
2: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья. Я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
3: С чем?
2: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
3: Что еще за дождик?
2: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
3: Но зачем? Это красиво?
2: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
3: Господи, какой ужас. Но зачем?
2: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Топа!

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил, не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера во время раскопок группа опытных археологов нашла группу неопытных.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Пятилетняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого, приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. Ну чё, здорово, дятлы! Школа, второй класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. Девятилетняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой. И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая.
0: Угарный папа.
1: Виктору 4 года. Заявляет родителям. «Я завтра с вами картошку копать не буду». «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтоб копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, «ученым». «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Эх, были же когда-то времена, жили люди без соцсетей. И только самые близкие родственники знали, что ты круглый дурачок.

0: Девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, дурица, она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки!
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ.
4: Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в фабрике звезд был сын? Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел?
6: Интересно, конфетка сколько еще будет идти?
4: Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и этот выпуск посвятим филинофилам, ну, то есть кошколюбам. Ученые выяснили, чем больше в стране кошек, тем счастливее народ. Оказывается, для людей нужны не только возможность иметь работу, получать медицинскую помощь и пенсию и прочие плюшки. Для счастья еще нужны и биологические, и экологические факторы. И вот специалисты сравнили данные 93 стран. В странах, где котов больше, народ живет богаче и чувствует себя счастливее. Заводите мурзиков, и будет вам веселье. Тем временем один там подмосковный отель запустил люксовый тариф спа для кошатников. Всего 10 тысяч рублей допом к стоимости путевки, и вот ваш котейка может въехать в номер вместе с вами. Для пушистиков подготовлены лотки, шампуни, миски, игрушки. Будет специальное меню с едой и напитками. На выбор кот периньон и вятская пенная для котов. Теперь и в отпуск едем вместе. Мяу-мяу!
1: Хорошие новости!
0: Ветеринарный врач Владимир Урожевский назвал точное количество усов, которое должно быть у любой кошки. Оказывается, 24. 12 слева и 12 справа. Если усы начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве, поэтому их нельзя стричь или выдергивать. Знаю, что многие из вас сегодня захотят пересчитать усы. Давайте поверим специалисту на слово и не будем пугать своего питомца. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мне тут вчера рассказали, я прям обалдел. Оказывается, сборная России по футболу — это обычные переодетые люди.

0: знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию и говорит: вы превышали скорость, я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет, в другой город штраф? Говорит: давайте на месте бабки дам. Тот говорит: мы не русские. Обидел нашего. Наш думает: ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит: слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит: за сколько? За $100 куплю. Он говорит: за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит: а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Говорит: нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Но, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится это. Я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит: «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю: это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя отметила 40-летний юбилей. И к надписям в подъезде стали подписывать слово «тетя».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП «Бондарев». Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда. ИП «Бондарев». Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Но мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя, сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы же с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
3: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
6: Левее. Левее. Садитесь.
7: Унитазы с парктроником АТП «Бондарев». Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
3: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю потянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир Сан-Сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
8: ИП «Бондарев» ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор-ФМ, шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мы тищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
4: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
4: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
1: Гуся с бобром скрестил Господь. Так появились утконосы.
3: А я.

0: вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
0: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
0: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Да, согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: На Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще
2: есть, только не у всех.
1: А у кого?
2: У меня вчера.
1: Аплодисменты! Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери в фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ Аксон. Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ Арбат. Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца октября.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.
4: Зачем? Юмор ФМ. Все эти признания.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мытищинские хирурги вместо анестезии просто делают музыку погромче.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Говорит, мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив.
2: Двое встречают, они говорят, ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Вот говорит, а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит, а какая связь? Он говорит, только он в ее трусах курил. Два кума беседуют. Он говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес. Я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой. Понравился сразу.

0: коней хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил в коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит: «Дина, посмотри, у кабана хвост крючком». Жена смотрит в окно, говорит: «Я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит».
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером, дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал, сразу кто пишет. Бабы твои. Пароли я дал от телефона, секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенно. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил, скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
3: На третьем,
2: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
3: Мужчина,
2: да, да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно, женщина, естественно. И вот женщина понимает, я встретила Василия, Василий был в легком подпитии, да, он как раз шел с работы домой, немножко задержался, я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо, там мы сотворили сексуальное какое-то чудо, и так узнала мама моего отца, приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает, знает, что Василий очень, ну, легок напередок, очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать, он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Зима близко, и об этом в хороших новостях. Опрос показал, что больше половины сограждан с удовольствием жили бы как перелетные птицы, то есть улетали бы на холодное время в теплые края. Каждый пятый хотел бы уехать, но денег нет. 16% не могут бросить учебу, а 38% опрошенных признаются, что быстро затаскуют по березкам и родным лицам. Ми-ми-ми, ну какие же мы все-таки любители березок? Нумерологи считают, что елку следует ставить уже в октябре. Они определили удачные даты для исполнения конкретных желаний. Например, новогоднее дерево, наряженное в первую неделю октября, по словам специалистов, обещает крупную покупку. А вот если поставить елочку с 15 по 21 октября, то в семье точно будет пополнение. Ну, теперь понятно, зачем в Москве в прошлом году наряжали елки с 15 октября. Хотят, чтобы москвичей было еще больше. Кстати, в Максе Юмора обсуждаем, когда ставить елку и стоит ли верить нумерологам. Заходите.
1: Хорошие новости.
0: От мистики к космосу. До Нового года можно будет любоваться на Сатурн. Его будет видно невооруженным глазом. Ученый-астроном Олег Угольников говорит, что это яркая желтоватая звезда с ровным светом без мерцания. Не перепутайте с другими желтоватыми звездами. В этом году Сатурн разворачивается к нам кольцами. Рассмотреть их и несколько самых крупных спутников планеты удастся даже в небольшой телескоп. Внимание, вопрос. У кого есть телескоп взаймы? Хочу поискать на Сатурне хорошие новости. Вдруг есть что? Я, Юлия Деточкина, в любом случае скоро вернусь. С телескопом или без. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Юмор.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо, заснул, благодарю. Слава Богу, одеты, на ногах спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю, разлучи, чем было, молчи. Папа-папа, что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом шмырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы!» За 105 месяцев спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляются мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить – хорошо, не пить – хорошо, все вокруг – хорошо. Я своих раздумьях во всей организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У царя Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку, мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
5: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее во двор

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагурский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да?
3: А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: А, так что я, получается, да?
3: На отдых люди русские отправятся, и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная: носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
1: Это же правда.
0: Да. Я сам люблю, ну, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постильнее обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щеляб. Виталич.
4: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы. Когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине, но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
5: Какое же?
4: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
3: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот-еврей?
0: Кот-еврей. Кот-еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шина най да опа, шина шина най, у Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой. А у вас есть Wi-Fi?
3: Да, шинанай, да опа. Шина-шинанай.
0: А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, а, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
4: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Анатолий четко понимал, пьяным за руль садиться нельзя, поэтому рулил стоя.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два еврея идут по улице, навстречу идут два представителя уголовного мира, два бандита. Он говорит: «Зяма, давай перейдем на другую сторону. Их двое, а мы одни».
2: Мужчина заходит в аптеку. Презервативы есть? Он говорит: «Разумеется. 200 штук». «Ух ты! Пакет надо?» Он говорит: «Нет, ну что, она у меня красавица».
1: Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает: сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль рулит, рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшнее. Едет машина, вдруг уже огоньки появились, и пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, явно деревни подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит: «Ты что тут делаешь?» Говорит: «Еду». Говорит: «Прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
3: Главное правило женатого ферзя:
4: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Алло, это общество анонимных алкоголиков? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, как делать мохито?

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Кстати, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
2: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
1: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
2: Но хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
1: Ты быстрее.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю. Не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит. Нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибала. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплаты. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
2: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Этот выпуск о людях, которые не скучают и другим не дают. Житель Краснодара Сергей Дашевский собрал велосипед размером с ладони и попал в книгу рекордов Гиннесса. Краснодарец любит собирать необычный транспорт и однажды решил проверить, насколько маленьким может быть настоящий велосипед. В смысле, чтобы на нем можно было ехать человеку. В итоге собрал агрегат размером всего 8,5 сантиметров. Все рабочее, и руль, и колеса, и цепь. И недавно получилось сделать велик еще меньше – 7 сантиметров и 8 миллиметров. Да уж, девушку на раме такого агрегата не прокатишь. В сети обратили внимание на объявление на известном сайте ресейла. Какой-то гений продает оригинальный бургер из Макдональдса 4-летней выдержки. Якобы бургер все это время лежал у него в морозилке и ни капли не пострадал. Пора отпустить прошлое, хватит жить воспоминаниями, надо двигаться дальше, вкусно и точка, пишет продавец. Вообще все знают, что бургеры из Мака не портятся даже и без холодильника. Можно и не тратить на него место в морозилке. Ну и Криштиану Роналду поругался с тренером сборной Португалии и расколол мир на две половины. Одна считает, что такому гению не место на скамейке запасных. Именно на это и обиделся Роналду. Он просидел на скамейке весь матч. Другие футбольные фанаты говорят, что надо маму, то есть тренера, слушаться. В общем, Роналду психанул и покинул команду. А вместе с ним от странички сборной Португалии в соцсетях отписались 2 миллиона подписчиков. Это, наверное, прям все, да? Ребята, давайте жить дружно и слушать хорошие новости. Следующий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера после продолжительного скандала жена собрала вещи и уехала к маме. Так сказать, на свою истерическую родину.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера на Великой Китайской стене было обнаружено великое русское слово.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
3: Да? И чё дальше?
2: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
3: И чё дальше?
2: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
3: А чё дальше?
2: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
3: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
2: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
4: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
2: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
4: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
3: Ну, купила. А дальше-то чё?
4: «Марь Степановна». Тормоз, который никогда не подведет.
5: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
6: Лучше, конечно, помучиться.
5: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
7: Ой! Ай!
5: Жмет? Давит?
7: Натирает?
8: Это просто сущее мучение!
5: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
9: А есть у вас что-нибудь изысканное?
5: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
9: Надо срочно померить.
5: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
9: Ой! Ай!
5: Ничего, до свадьбы заживет.
4: Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нурдулетова от режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдерига Зейнепзейнапова и Кабаланды Шалахметбельдыев в фильме «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
10: Аленушка, мен ишким келеди.
11: Иванушка, ишпенис, козленочком волосым.
4: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Жақында барлық кинотеатрларда. 16+. Шектеу.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру, и что там сохранился? Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанке сидятся, они все на ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией моложенов в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь. Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца. Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Многие люди сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачи бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Девушки милые, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж. Рано или поздно оно по-любому захочет жрать.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

0: Классика жанра. Семен Альтов.
1: Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего. От синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна держала на поводке собачку, которую пес в жизни не видел. Но откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бендлингтон? Скосив на Барбоса черные с поволока глаза, Бендлингтон сказал: «Hello! Эй, псина, как тебя там?»
2: «Туздик, сэр!»
1: «О, Тьюзик! А меня лорд!» «Ну что, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Пес, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете?» «Френд, май, июнь!» Бендлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю, на приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая, за экстерьер получили. Это за форму морды, что ли?» «Да, завал лица. А я тут в сауне побывал, гордо сказал Бендлингтон». «Это что такое?» «Собираются приличные люди, часами потеют». «А что, кроме как в сауне, у нас уже и попотеть негде?» Удивился пес. «Ну, дела. Видео тут смотрели у знакомых, фильмы ужасов. Вот это да. 3 ночи потом лаял во сне». «Видео не видал», признался пес. «Но тут вчера сосед возвращался. 30 минут ключом забор открывал. Вот это было кино. А меня на той неделе везут в Москву свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось, нам с кем попало нельзя. Представляешь, девочку везут из Швеции ко мне замуж». «Постой», изумился пес, «постой. Так ты только если твоя приезжает из Швеции?» «Ну, дела. А я любую могу. Какая тут пробежала, какой к забору прижал? Моя. Бывает по 2 в день. Кстати, могу познакомить». «Да нет, нельзя мне», вздохнул Бендлингтон. «Породу надо беречь. Будь она проклята. Зато мои потомки идут по 300 рублей, а твоих, как тельтерьеров, никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно». «Вот тут мерзи», — обиделся Бендлингтон. «Я действительно гуляю по миру. На той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут зато на цепи. Извини, excuse me». «Нет, это вы меня excuse», — ответил пес. «Вы же на поводке? Веселенький круиз вокруг целой Европы на поводке волочат». «А ты-то», — завизжал Бендлингтон, — «что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Годами сидишь на цепи». «Кто вам сказал, что я сижу на цепи? Искьюз меня? Могу встать на цепи, могу лечь на цепи. Что хочу, то и делаю. Меня никто не дергает. Сам себе хозяин». «Ох, здорово». Бендлингтон попробовал лечь, но повис на поводке, захрипел. «Сели ви», — сказал пес, — «что в переводе с английского значит «свобода определяется длиной цепи».
0: Жанра на Юмор ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? Сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и «Занимательная психология». Искусственная улыбка поднимает настроение и помогает выстроить социальные связи. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский. Правда, есть нюанс. Чтобы вас не раскусили, нужно улыбаться не только губами, но и глазами. Главное, не злоупотреблять и не пытаться искусственной улыбкой лечить выгорание, говорит специалист. А вот чем его лечить, не говорит. Тьфу. Психолог Елена Шпагина предупредила, что короткое видео – это зло, потому как после них обычные дела, которые не сделаешь за секунду, кажутся сложными. В роликах идеальные хозяйки всего за одну минуту наводят в квартире порядок, наносят макияж и готовят. В жизни одну стрелку на глазу можно перерисовывать 5 раз подряд, и она все равно будет кривая. В общем, не верьте в сказки и почаще хвалите себя, советует специалистка. Нарисовала кривую стрелку? Ну какая же ты молодец! А вот еще. Оказалось, что самые умные люди – это те, кто страдает от повышенной тревожности. Психологи говорят, что только сверхразумы могут просчитывать ситуацию наперед, замечать мелочи, отслеживать происходящее вокруг и заранее искать возможные угрозы. И пока остальные живут спокойно, у тревожников есть не только план «Б», но и бункер на случай апокалипсиса, ну или хотя бы погреб с соленьями. Хорошие новости еще будут. Не уходите далеко.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Паниковский торжественно взглянул на Балаганова. «Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь».
3: «Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
2: «Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский. «Но вы осел! Это золотые гири, понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря на 1.5 пуда. 3 пуда чистого золота. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный». «А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта Шмидта. «А какие же они, по-вашему?» — иронично ответил нарушитель конвенции. «Заплатите за кефир, Шура. После сочтемся».
3: В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. У дверей конторы они остановились. Из-под зеленых конторских занавесок пробивался свет.
2: «Кто ж там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
3: За письменным столом сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
2: «Писатель!» — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
3: «Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись.
2: «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?»
3: Молочные братья подняли свой драгоценный груз и пошли в темноту. На рассвете, далеко за городом, сидели во враге уполномоченные по копытам и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой.
2: «Что такое?» — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое».
3: Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние 30 минут водил ножовкой только для виду.
2: «Ну-с, попилим еще», — бодро сказал уполномоченный по копытам. «Конечно, пилите, Шура, пилите», — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
3: «Ничего не понимаю», — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на 2 яблочные половины.
2: «Это не золото?»
3: «Пилить, пилить», — пролепетал Паниковский. Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
2: «Не подходите ко мне с этим железом!» — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. «Я вас презираю!»
3: Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Нанося удары, Шура приговаривал:
2: «Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?»
3: В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
2: «Я бедный и несчастный старик!» — схлипывал он. «Ты у меня получишь!» — говорил Шура, не оглядываясь. «Все Бендеру скажу! Авантюрист!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд. Поздравляю! Вы Роман Достоевского, 5 букв.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
2: Сыночка приехал!
3: Это мы к нему приехали.
2: Мы приехали к сыночке, сыночка, а. Сыночка, сыночка, а. Сахар, мой любимый, родной. А ну, сколько? Вырос 38 попугаев. Помнишь, моя лопочка моя?
4: Вы его там смотрите, не съешьте.
2: Хлебала, завали, Катя. Ой, господи, сыночка моя. Ой, зайка моя.
3: Екатерина, с наступающим.
4: С наступающим.
3: А есть у вас, может быть, какая-то водка?
4: Сейчас...
2: Что, мы 2 месяца назад сказали, что в гости приедем. Ты не могла стол накрыть, что ли?
4: Почему? Вот, все накрыто, можете уже садиться, пожалуйста.
2: В смысле? Стол накрыт? Вот это чего такое? А где оливьешечка, где под шубой? Где эти баклажаны и рулетики, закрученные желательно... с чесночным соусом. Где соленья? Чего у вас не воняет ничего?
5: Мать, молодежь так не празднует. Понимаешь, зачем столько еды? Чтобы она за ночь потом в бетонное хрючево превратилась. Зачем?
4: Да, вот поэтому у нас для вас тарталетки с творожным сыром, салатик легкий с бальзамическим уксусом и нарезочка вкусных сыров.
5: Класс.
2: Это что за гейский завтрак такой? Это Новый год, ребята, вы чё? Тут такой столяка должен быть, чтобы еды было от стенки до стенки. Чтобы так салаты чередовались одинаковые. А один салат на телевизоре стоял, потому что не поместился. А на подлокотнике на диване должен этот хлебница с хлебом стоять, вот так салфеткой накрытая. А во главе стола ананас. Да, не по сезону, но экзотика идти, вашу мать! И курицу жирную так, чтоб ломали, чтобы так жир аж под мышки тек. А ты что сделала, Катя? Нифига ты ничего не сделала, Катя? До сих пор елку не нарядили. Ну вы вообще в своем уме. Новый год уже скоро, ну.
4: Мы просто считаем, что елочка, она и сама по себе красивая.
5: Ну да.
2: Ну по твоим меркам, Катя, тогда и ты красивая. А елка должна быть с игрушками, с гирляндами.
5: Мать, с какими игрушками, а? Ну вот с какими игрушками? Вот с этими ты... Ой, смотрите, это что? Белочка, ой. А это что, смотрите, это шишечка, ой.
3: Семейство, давайте-ка сегодня не ругаться.
2: Так, все, Миша, команда СОС. Значит так, быстро шурую магазин за новогодними продуктами. А я на кухню сильно все резать. И, кстати, на обратном пути в садик залезть, там игрушки новогодних натырь. Ёлка у нее красивая. Так, быстро поставьте мне «Иронию судьбы» или «С легким паром», чтоб на фонечке я вот так работала.
4: А тут, может, давайте. Мы не будем в этом году «Иронию судьбы» включать? Просто реально, ну, старый же прям фильм. Даже уже страны нет, в которой это все приключилось.
2: В смысле, мы не будем смотреть фильмы Эльдара Александровича Рязанова?
4: Ну, объективно, это очень странный фильм. Ни Ипполит, ни Лукашин, ни красавцы. У Ипполита вообще жигули, ну как вот сейчас на это смотреть? Ведь фильм просто какая-то череда забавных вот совпадений, и там еще вкрапления, какие-то песни под гитару. И то, казалось бы, даже самое танцевальное, если у вас нету тети, ну, не сильно танцевальное.
2: Миша, отбой игрушки. Сейчас я Катиными ушами елку наряжу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Волк с очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 6-летний Семен, поглаживая кошку по мордочке, приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень ценятся». Мама говорит дочке Элине: «Я тебя люблю». Эля отвечает: «Правильно, я для этого и родилась». Из школьных сочинений Пети: «Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ей кого-нибудь». На крыше было много голубей, человек 40. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
0: Угарный папа.
1: Полине 3,5 года. Пришли на собеседование в подготовительную школу. Психолог спрашивает: «Ты же когда вырастешь, будешь хорошей девочкой?» «Я буду женщиной». Даня 4,5 года. «Мам, а кем я буду, когда вырасту?» «Ну, наверное, космонавтом». Даня озадачена: «А что, на планете Земля уже работы не осталось?» Семья собирается на улицу, одевают младшего. Алекс изо всех сил вырывается от папы: «Я хочу, чтобы комбинезон мне надела мама». Папа делает грустное лицо: «Тогда я ужасно обижусь». «Ну ладно», — подумав, отвечает сын. «Так и быть, застегнешь мне ботинки». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прямо раздражает.

0: 94, Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Ну тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала, а у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься и 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
0: Когда на улице идет

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Наши сограждане умеют удивлять, и сейчас вы поймете, о чем я. Сага «Сумерки» 2008 года стала самым кассовым фильмом месяца в России. Еще раз, фильм, которому уже почти 20 лет, собрал в прокате больше, чем отечественные новинки. Рекордные 340 миллионов рублей. Это первый случай в истории, когда старый фильм обошел свежие блокбастеры. Ну, значит, такие новинки. Или такая ностальгия. Или и то, и другое, и колобки, и буратино уже как-то поднадоели. Новый напиток появился в стране. Называется щемузи. Это симбиоз щей и смузи. Ну, типа лимонад, но с кусочками капусты. Причем в составе не просто капуста, а так называемое крошево, которое используют для приготовления традиционных отечественных серых щей. Щемузи. Название какое-то не очень скрепное. Так и хочется катану достать.
1: Хорошие новости.
0: Нам не страшен никакой топливный кризис, потому что в России создали топливо из опилок и шелухи подсолнечника. Этот биокеросин отлично подойдет для самолетов. Горючее прошло уже все проверки и соответствует международным стандартам. Такой авиакеросин меньше вредит экологии и снижает шум. Правда, и тягу снижает на 10%. И у меня только один вопрос. А где взять столько опилок? У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А недавно освоил азбуку Морзе и теперь не могу уснуть в дождь. Вчера он позвал меня выпить по имени 3 раза.

0: сегодня в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно, пацаны профессиональные, говорят: вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает, он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще заведение. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе» на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровываю для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке,